0: Шансон. Реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
4: так.
5: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

ж свадебка хороша, перышком жар птичьим горит кольцо. След от фотографии на стене, лампочка пылится под потолком.

Бил прямой наводкой, точно пулемет. Разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле,

0: Танцы в душе. Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries.
1: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ОРВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
4: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
3: Из-за чего это происходит?
4: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
3: А чем это грозит?
4: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
3: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
4: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
3: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
3: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 37 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой, вернусь рождественской звездой. Быть может, снегом на окне,

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Потому что где-то во вселенной

улыбнулся. Несмотря, что я молчу и что злюсь. А еще положь письмо ангелочек. Ё-моё, откуда хочешь завиточек. А еще положь письмо ангелочек. Ё-моё, откуда хочешь завиточек. А опера на руче.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. РБ, ОКРН,
1: 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности приложения WebJob 18+. Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
4: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Без перспективы, без добра, я в тырь въезжаю со двора, как говорится, исключительно по блату. Я на Гагарина коптел, пока следах шил и корпел, но я твердил, что я ни в чем не

0: Ему припомню все сполна, еще настанут времена. О, кабы знать, что среди нас стукач нашелся. Я никогда не пасовал, я или пан, или пропал. Я жизнь тюремную торчал от малолетки. Начальник колет, дело шьет, но ну попробуй его дает. Концы с концами не сведет, а птичка в клетке. Я помню, первый раз торчал, на всю катушку отмотал. Там познакомился с Витюхой, его был кореш. С бугром чайку не поделил, потом и сам в буграх ходил. Но если скажет поперед, с ним не поспоришь. Он на гитаре осыпух, сам Дольский так играть не мог. Но жаль, под вышку подкатил, все из-за бабы. А брали на моих глазах, я плакал, но Витек сказал: не надо, Жора, подожди процесс хотя бы. Судья закончил, охнул зал, а Витька спел «Базар, вокзал». И до сих пор в глазах стоит его улыбка. Меня в наручниках вели, а только в камеру зашли. Я понял, что сейчас попались очень крепко.
1: «Темная ночка» только на радио «Шансон».
2: Он капитан, и родина его Марсель. Он обожает споры, шумы, драки. Он курит трубку, пьет крепчайший эль и любит девушку из Нагасаки.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
4: так.
5: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Она на двор, он со двора. Такая уж любовь у них. А он работает с утра. Всегда с утра.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу упав.

Монолог любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

5 минут ходьбы. Солнце спину лижет, в клумбы пала шерсть лисья. Церковка звонит, и город снова рыжий.

домах мне все в поклон столбы, да на веселе крыжей и кудрявой пять минут ходьбы, пять минут ходьбы, пять минут ходьбы. И вот он, переулок, фонарям глаза повыбили. Тих да гладок был, а нынче всклочен гулок. Выпью этот гул, пока не выпили.

Ну что же ты пришел? Ведь я же все сказал. Так 5 минут ходьбы, 5 минут ходьбы, 5 минут ходьбы. И серые собаки тычутся в ногах мордой. И город мой босяк в расписной рубахе

теперь одна вот в золоте дорога. 5 минут ходьбы, 5 минут ходьбы. Мне еще по струнам может.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему?

0: радио «Шансон».
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Тверь, 104.8 FM.

0: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: ОРВБ, ОКРН 124-770-0047-19-19, Московская область, Тверской, Покупатовский, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Внимание всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимны. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
5: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Одни ярко горят на небе, другие задевают главные струны вашей души. Звезды на ладони. Уникальный музыкальный гороскоп «Радио Шансон». 12 знаков зодиака. 12 любимых песен с ответами на насущные вопросы этого дня.
1: Утреннее шоу в формате 2D на «Радио Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: По субботам в 17.00. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
0: так.
1: Кэш можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
3: Что отказывает первым?
4: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
3: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
4: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
3: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями начался в России. Подъема по гриппу пока нет, он ожидается в ноябре или декабре. Об этом сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. По его оценке, серьезно число заболевших может увеличиться, если вакцинация пройдет плохо. По плану медики должны привить 60% населения и 75% граждан из групп риска, в том числе школьников и пожилых людей. Недостающие объемы топлива на российском рынке могут покрыть поставки из Индии, Турции и Сингапура. Об этом известием заявил независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Индия обладает наибольшим экспортным потенциалом, так как в стране возник существенный избыток производства бензина. Ранее Индия уже поставила России первую партию топлива. Кроме того, поставки в небольших объемах может организовать Азербайджан, хотя они закроют лишь малую часть спроса. Еще одно перспективное направление – Казахстан. Основным поставщиком импортного топлива в Россию остается Белоруссия. За лето объемы поставок бензина выросли более чем в 3 раза по сравнению с весной. Более 4 миллионов заявлений уже подано в колледжи и техникумы России в текущую приемную кампанию. Почти 1,5 миллиона документов поступило на программы федерального проекта «Профессионалитет». Это более чем на 380 тысяч больше, чем годом ранее, сообщили в Минпросвещение. Там отметили, что средний конкурс на одно бюджетное место составил примерно 5 человек, что говорит о востребованности проекта у молодежи. Выпускникам профессионалитета гарантировано трудоустройство в первые месяцы после окончания обучения. Приемная кампания в колледжи и техникумы продолжалась до середины августа. При наличии свободных мест прием заявлений продлевается до 25 ноября. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 10, а далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
0: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Ну, сегодня я надеюсь, не подкачаю, никого не подведу. 7 часов 6 минут. Время московское. Вы слушаете утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам, дорогие друзья, доброго утра, отличного настроения, прекрасной погоды. В Москве погода чудеснейшая. 17 сентября. На календаре четверг.
1: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. По праздникам сегодня. День разговоров с городом, а город так и шепчет. Заканчивай работу и пойдем погуляем. Но как, что нужно строить такие планы на вечер, потому что красивая золотая осень в Москве, тепло. Еще даже можно не надевать супер теплую обувь. В общем, прекрасно. Еще сегодня, Артем, Международный день гнома. Что бы это ни значило.
0: Не знаю, сейчас было обидно, конечно, если ты какие-то ассоциации проводишь со своим соведущим.
1: Ты так на меня смотрел, что ты как будто бы разговоры с городом, это не твое, я думаю, но может...
0: Нет, разговоры про теплую обувь не мое, потому что я не представляю, когда можно надеть еще теплую обувь. Она еще месяц точно, не два не понадобится.
1: Я уже видела людей в сапогах.
0: Я видел девушек в сапогах.
1: Но это модно.
0: Но это, да.
1: Это стильно.
0: То есть вот девушки в сапогах.
1: Типа казаки ты имеешь в виду?
0: Нет, такие высокие по колено.
1: Но если они с короткой юбкой потом.
0: Да, да, да.
1: Тогда
0: да,
1: все
0: да.
1: Красиво. Так, еще сегодня Международный день безопасности пациентов и Международный день кантри-музыки. И, в общем, нормально.
0: Ну что ж, я предлагаю тогда послушать немножечко кантри. Известный кантри-певец Сергей Куренков уже появляется в нашем эфире. А с 10 до 11 мы разыграем 2 билета на концерт нашего любимого, конечно, шансонье Сергея Куренкова. Не пропустите. Ну, а скоро новости.
2: Я тебя украду лето.

0: тебя обожаю.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВВ-банка и подключайте ВВ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВВ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vvbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВВ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Ну что ж, к новостям, дорогие друзья, которые вы проспали. В Москве открылся огромный музей транспорта размером в 3 футбольных поля. Ничего себе, внутри вся история московского транспорта, от конок и первых автомобилей до современного метро и технологий будущего. Причем можно многое не просто посмотреть, но и попробовать самому.
3: Попробовать. Прямо вот сесть за руль?
2: Не, я думаю, просто погладить, пощупать, пофотографировать,
3: самое
2: залезть
3: главное,
2: внутрь.
3: Что здание очень красивое, архитектурное, потому что архитектор Мельников. И здорово, что Сергей Семенович и вообще городские власти восстанавливают такие пространства и открывают там музей.
2: Угу.
3: Это прекрасно.
2: Да.
3: Так, деньги за пятерки, Артем, могут снизить стресс. Могут снизить интерес. Я-то думала, стресс. А оказывается, могут снизить интерес ребенка к знаниям. Платить школьникам за хорошие оценки психологи не советуют. Денежное вознаграждение может постепенно вытеснить интерес к самой учебе. Ребенок будет воспринимать пятерку только как способ заработать деньги.
2: Наверное, да. В этом есть какая-то истина, потому что мы с тобой в прошлом сезоне обсуждали как раз эти деньги, оценки.
3: Ну да, и многие говорили, что платят
2: деньги
3: за хорошие оценки.
2: Да, это правда. 96% любительниц наращивания ресниц на веках обнаружили микроклещей.
3: О, господи!
2: У 96% любительниц. Мы вчера с наноклещами еле разобрались, да?
3: А это какие-то совсем новые виды.
2: Да, это какие-то нано и микро. Так, нано... Также процедура приводит к зуду, покраснению и хронической сухости глаз. Специалисты рекомендуют обязательно очищать ресницы и края век. А если симптомы не проходят, то нужно обратиться к офтальмологу, который, видимо, поможет собрать всех клещей в одну кучу.
3: О,
2: и избавить ваши глаза.
3: Ну, в целом, я так понимаю, что там же на клей клеятся эти новые дополнительные ресницы, это наращивание.
2: Угу.
3: Может быть, что-то с клеем, какие-то проблемы?
2: Ну, либо вот этот вот пух, мех, который приклеивается, может быть,
3: такой
2: на нем уже. Ну, что там,
3: это называется реснички.
2: А, ну, реснички.
3: Они пух и мех.
2: Они из чего сделаны? Они же сделаны
3: ворсинок.
2: Не... Вот. А же... ворсинки это что? Правильно, ценный мех.
3: Ну, ты прямо писал, как будто на глазах у женщин с нарощенными ресницами кролики, а не ресницы. Так, у меня опять новости про домашнее задание.
2: Давай.
3: Родителям советуют не превращать домашнее задание в наказание. Споры во время выполнения домашних заданий могут мешать ребенку усваивать материал и снижать его мотивацию к учебе. Но я, кстати, периодически как будто бы пугаю свою дочь, типа, сейчас пойдешь уроки делать. Ну, то есть это все, ну, не наказание, но слегка угроза. У тебя такое бывает?
2: Твоя дочь использует какие-то современные методы решения задач? Я имею в виду, там, попросить умную колонку решить.
3: Конечно,
2: что-то.
3: Конечно, у нас умная колонка не отдыхает вечером.
2: А, ну все, тогда что ей бояться? Пусть умная колонка напрягается. Дочь должна получать удовольствие от домашнего задания.
3: Я говорю, она тебя обманывает, не слушай. Ну, то есть, потому что я понимаю, что умная колонка отвечает не иногда не самые умные варианты.
2: Ну, не знаю, не знаю. Ладно, дорогие друзья, впереди у нас играет «Черный ящик». Готовьте свои мобильные телефоны, а мы что-нибудь интересное, любопытное в этот «Черный ящик» прямо сейчас и поместим.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: черный ящик у тебя сегодня попал?
1: Ну, человек попал, причем совершенно случайно. Я сначала думала, что это вкусненькое загадать.
0: Угу. А потом решила, что человек.
1: Нет, нормально. Ты у меня про это спросил.
0: Да, я у тебя про это спросил.
1: А я такая думаю, ну я же не с Сахалина, откуда мне знать?
0: Ого.
1: Не ожидал такой подсказки?
0: Да, вот это подсказка.
1: Жители Сахалина это называют вот так, а жители Японии вообще это по-другому называют. Но мы будем говорить не про это, потому что в честь этого назвали.
0: В общем, никаких географических названий, исключительно по человеку все-таки пройдемся, да?
1: Да, человек.
0: Давайте.
1: Он граф. Я на самом деле понимаю, что, наверное, кто-то, кто хорошо изучает географию, те про него хорошо знают, потому что человек великий, человек интересный. Конечно, человек, который многое сделал великих географических открытий.
0: То есть он путешественник? Прежде всего.
1: Он морской офицер.
0: Я и говорю, при этом он и путешественник, наверное.
1: Просто путешественник сейчас, как бы, понимание путешественника, как
0: это
1: будто
0: Федор
1: это
0: Конников.
1: Какой-то, ну, или блогер, знаешь, там, типа, я посетил много стран, вот фотографии, я их выкладываю. Этот человек,
0: Витте,
1: конечно...
0: Витте, Беринг, вот такие вот пока варианты в основном превалируют.
1: Ну, конечно, нет. А это знаменитый французский мореплаватель.
0: Лазарев, Конюхов, Беринг.
1: Его путь и загадочная гибель до сих пор привлекают внимание историков. И вообще вся его судьба могли бы стать захватывающим документальным кинофильмом.
0: Ну или художественным.
1: В 15 лет он поступил в морскую академию, начал службу гардемарином. До своей мировой кругосветной экспедиции он храбро воевал против британского флота за независимость США. Получил за это орден Святого Людовика. Еще в источниках исторических он очень сильно известен тем фактом, что проявлял гуманность к пленным.
0: Ух ты!
1: Он отпускал пленных британских рыбаков, когда была война в Канаде, и британцы позже отвечали ему уважением, и вообще, в общем, во всем мире человек считается действительно очень благородным, и всегда ему помогали в его будущих экспедициях с продовольствием.
0: Пржевальский, Магеллан, Витте.
1: Самое, что интересно, что Дрейк. Личная жизнь его сложилась вопреки всем правилам. Женился он по любви на креолке из незнатной семьи, хотя он был граф, напоминаю. Конечно же, и вся его аристократическая родня была против этого брака, но морской офицер, наверное, имеет право выбирать, кого ему любить. В общем, корабли в 1788 году после выхода из Австралии пропали, и на рифах острова Ванкора смогли окончательно прояснить лишь спустя много десятилетий. И, в общем, у нас в эфире упоминается фамилия этого человека, когда
0: звучит некая песня, да?
1: Про Сахалин.
0: Ну что,
1: есть
0: мы...
1: правильный ответ?
0: Да, Александр А. у нас сегодня оказался первым. У него на аватарке «блин» написано. Все, Александр, вы молодец.
1: Александр, вы молодец.
0: Кого мы загадали, Марина?
1: Загадали мы сегодня графа Лаперуза, Жан-Франсуа Лаперуз.
0: Поздравляем Александра А. И ждем от вас, Александр, номер телефона.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? Поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru, АО «Т-банк».
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в «Роско». А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: ОРВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
5: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
6: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
0: Радио «Шансон» представляет.
7: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
8: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
12: «Эх, разгуляй».
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
14: Для лиц старше 18 лет.
15: Радио «Шансон».
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
16: Такие новости.
17: Такие новости.
16: На радио «Шансон».
18: Марин, тарелка с фруктами или тарелка с овощами? Куда потянется твоя рука?
19: С овощами.
18: Рука?
19: Если да? Там будут огурцы, порезанный перчик.
18: Помидоры, редисочка, лучок зеленый, петрушка.
19: И можно какую-то зелень.
18: Зелень, да.
19: Или щавель.
18: Ой, хорошо, да. Овощи и фрукты ежедневно употребляют только 60% россиян, что крайне мало. Это крайне мало, заявил Мурашко Михаил.
19: А ранее... как это так? Ведь у нас огромное количество людей, у них огородики, то есть, тем более видишь, сейчас сезон, получается, люди это не любят?
18: Ну, видимо, есть люди, которые действительно, как бы, это не любят. А ранее замминистра здравоохранения рассказала, что злоупотребление алкоголем, курение, дефицит овощей и фруктов негативно влияют на продолжительность жизни. Но это как бы она Америку нам не открыла этим заявлением. А низкая двигательная активность и несбалансированное питание также являются факторами, так как эти привычки способствуют развитию ожирения. Здесь тоже ничего нового. В общем, в этой новости удивительно только то, что действительно мало овощей и фруктов.
19: Слушай, ну а с другой стороны, я понимаю, что да, те, у кого есть собственный огородик, они могут что-то вырастить, и у них могут быть и овощи, и фрукты. А если ты живешь в городе, у тебя маленькая пенсия или зарплата, ну ведь цены в магазинах на овощи, на многие, ну то есть помидоры, огурцы в магазинах прилично стоят.
18: Ну, сейчас вот 90 рублей.
19: Сейчас сезон. Давай будем говорить про декабрь, январь, февраль, март, когда не совсем сезон.
18: Опрос-то был не в декабре, поэтому, извините, Мария.
19: Ну, опрос-то был, наверное, не типа конкретно сейчас, а вообще в целом как-то.
18: Я не помню, что я ел неделю назад. Как я могу отвечать? Да. Наверное, люди подходят.
19: Но овощи у тебя всегда на столе есть?
18: Да, у меня есть всегда и огурцы, и помидоры, это правда.
19: То есть, когда ты ешь пельмешки, ты обязательно... У тебя еще огурчик и помидорчики
18: не
19: рядом?
18: Не факт. Я имею в виду, что они всегда есть. Ну, я не всегда их ем. Я люблю, например, салат как отдельное блюдо. Мне очень нравится там с брынзой сделать себе салат, залить его маслом, уксусом, вот этим вот... не уксусом, а вот соус вот этот вот. Но типа винный, только
19: так,
18: темный.
19: Бальзамический.
18: Бальзамический, да.
19: Понятно.
18: Вот, и, конечно, это очень вкусно, да.
19: Хорошо. Тут интересная тоже новость, то, что больше половины работающих россиян согласились бы получать серую зарплату, если бы доход при этом вырос в полтора раза. Но на самом деле... Это же вредно для вашей будущей
18: пенсии. Люди живущие одним
19: днем,
18: конечно, да. Но в данный момент, видишь, люди не думают о пенсии.
19: Так
18: мы
19: это
18: вообще...
19: самое главное, работодатель, который платит зарплату в серую, рискует тем, что когда-нибудь за ним придут и скажут, а как так вышло? Ну, потому что это же нелегально, надо платить, если вы нанимаете людей, надо платить за них налоги.
18: Ну, Марин, какие-то сейчас криминальные у нас пошли уже разборки.
19: Ну, хорошо, тогда давай расскажем про москвича, который в Таиланд на велосипеде уехал.
18: Ну,
19: позавчера он выехал,
18: об этом,
19: хочет проехать молодой человек 12 тысяч километров, начал свой путь в Щербинке, проехал уже Московскую кольцевую автодорогу, Царицыно, Балашиху.
18: Московскую кольцевую автодорогу.
19: А я так и не поняла, он, получается, если в Таиланд, то ему надо ехать на восток, ну, то есть он поедет
18: на восток.
19: Первую ночь провел в палатке около заправки. Также маршрут велосипедиста будет пролегать через Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай. Настроен парень оптимистично. Ну, по дороге ест шаурму, снимает это все в соцсети.
18: Лавры Федора Конюхова не дают покоя многим.
19: До Таиланда я не представляю как. Даже на самолете долго.
18: Есть, у него, надеюсь, есть GPS-датчик. Можно как-то будет отслеживать его маршрут, его пункты назначения.
19: А люди выходят к дорогам и выносят ему шоу?
18: Да, выносят цветы, лавровые венки и все остальное. Дорогие друзья, впереди наш фирменный музыкальный гороскоп. Не пропустите.

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Итак, с чего начнем? С того, что сегодня четверг, да?
2: И гороскоп буду читать я, потому что нас заглючил Макс.
1: Да.
2: Четверг на календаре, 17 сентября. Давайте посмотрим, какие звезды нам поют, какие песни нам поют сегодня звезды.
1: Звезды тоже споют, да.
2: Овны, сегодня вас накроет волной энергии. Не упустите возможности, воспользуйтесь своим состоянием. Займитесь делами и задачами, которые не могли освоить раньше. Подсказку ловите в песне «Я оттуда» группы «Лесоповал».
1: Хорошо.
2: Тельцы, дорога к успеху терниста, но помните, что временные неудачи не должны испортить ваше настроение. Музыкальный совет ловите в песне «Письма» Кати Огонек. Близнецы, не допускайте сегодня лишних трат. В ближайшее время деньги вам могут пригодиться. А ваша песня в этот день «Сладко ли, горько ли» Сергея Куренкова.
1: Так, ты на чем закончила?
2: Ты про раков начинай читать.
1: Раки! Сегодня все будет с легкостью удаваться. Вероятно, в течение дня к вам обратятся за помощью. Ни в коем случае не отказывайте. Песня четверга «Фраер славы».
2: А львы, сейчас хорошее время, чтобы обратиться за поддержкой к своим знакомым и близким. А, все как в песне «Одиннадцатиклассники» Сергея Наговицына.
1: Одноклассники, а не одиннадцатиклассники. Ну ладно. Дева, есть вероятность встречи со старыми коллегами, которая может закончиться новым сотрудничеством. Не упустите возможность получить дополнительный доход. Подсказку даете песни безответно любой Успенской группы «Руки вверх».
2: Весы. Можно подумать, куда вложить накопленные средства или совершить не очень крупные покупки. В личных отношениях возможны приятные сюрпризы. А совет сегодня ловите в песне «Белый пароход» Александра Новикова.
1: Скорпионы. Не исключены необоснованные траты. Внимательнее относитесь к покупкам перед принятием решения. Хорошенько все обдумайте и слушайте песню «Ты только знай» группы «Сентябрь».
2: Стрельцы, ваши рабочие дела будут идти своим чередом, возможно, даже заключение контракта на взаимовыгодных условиях. А ваша песня в этот четверг в шумном балагане Вилли Токарева.
1: Козероги, вам в голову придут нестандартные решения, которые получится сразу воплотить в жизнь. Слушайте песню «А я несу тебе цветы» Владимира Ждамирова.
2: Водолей, этот день хорош для получения новых знаний. Можно пройти курс омолаживающих процедур или просто сходить на массаж. А совет этого дня ловите в песне «Город в пробках» Сергея Трофимова.
1: Так,
2: рыбы.
1: В ближайшее время ожидается приток новых мыслей и идей, реализация которых принесет вам удовлетворение. Подсказку ловите в песне «Платочек синенький» Валерия Кураса.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
3: Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» Антикайнина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Новости на Радио Шансон.
2: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», с 1 января начнут автоматически получать разовую выплату в 1 000 000 рублей. Средства поступят через социальный фонд. Приказ разработало Министерство труда, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Владимир Исаков. По его словам, нововведение позволит избежать лишней бюрократии. Женщинам больше не придется собирать документы для подтверждения своего статуса. Звание «Мать-героиня» присваивается за рождение и воспитание 10 и более детей. С этого года женщинам предоставляют новые льготы, право на внеочередное бесплатное оказание медпомощи, бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам, освобождение от оплаты услуг ЖКХ, льготы по оплате проезда, а также бесплатное профессиональное обучение. Самой возрастной жительнице Подмосковья 111 лет. Всего в Московской области проживают более 900 человек старше 100 лет, сообщили РИА Новости в региональном министерстве социального развития. В свою очередь, самой старшей жительнице Москвы 108 лет. Среди мужчин выделяется житель, которому 105 лет. Ранее в Минздраве рассказали, что чаще всего первые проявления старения у россиян наблюдаются после 60 лет. Но биологический возраст и состояние здоровья могут значительно отличаться от паспортного. Франция, Италия, Греция и Испания продолжают охотно выдавать шенгенские визы россиянам, сообщил эксперт по туризму Дмитрий Арутюнов. Он напомнил, что уже в ноябре Черногория введет визы для россиян. Ранее эта страна была популярным безвизовым направлением. Кроме того, заметно давление на Сербию и на авиакомпанию Air Serbia, которая по-прежнему выполняет рейсы в Россию. Осенью наши соотечественники могут долететь прямыми рейсами в 42 страны. Среди европейских направлений Сербия и Белоруссия, среди африканских стран доступны Египет, Марокко, Тунис, Эфиопия, Танзания. А далее в утреннем шоу в формате 2D семейная тема. Считаете ли вы нормальным, когда у мужа и жены разные фамилии? Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06 столицы. С вами утреннее шоу в формате 2D. У микрофона Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. 17 сентября на календаре. Это четверг. И вот новость, которая нас уже просто немножечко как-то подзадорила.
1: Да,
0: если не сказать
1: такая,
0: больше, вывел из равновесия.
1: Мы уже готовы начать спорить с Артемом,
0: да,
1: по этому
0: поводу. Да, это правда, потому что я, например, крайне не согласен в твоей точке зрения. Ну ладно, давай расскажем, о чем идет речь.
1: Смотрите, новость такая. Разные фамилии у супругов повышают риск развода на 50%.
0: Конечно, если не на 75%, я
1: считаю. При этом такие пары даже делают, в общем, разводятся на 30% раньше. В среднем супруги с общей фамилией живут в браке 12 лет до момента развода. А если у людей разные фамилии, то меньше вещей сдерживающих. Mm-hmm. И примерно 7-8 лет. Mm-hmm. И даже рождение детей на эту разницу не влияет. Поэтому мы хотим у вас узнать, должна ли жена при любых обстоятельствах брать фамилию мужа?
0: Конечно.
1: И вообще разные фамилии у мужа и жены, это нормально в наши дни? Когда на календаре 2026
0: вообще
1: год.
0: Вообще ненормально.
1: Почему ненормально?
0: Потому что так не должно быть.
1: Да.
0: Я за семейные устои, я за традиции, а всегда на Руси, во всяком случае, были традиции, что
1: ну, по идее,
0: женщина...
1: Да. Ты же выходишь замуж, ты замужем
0: логично. Ты замуж, приходишь
1: стороны,
0: в новый,
1: да,
0: дом, в новую семью, к новой свекрови, и свекровь, если узнает, что у тебя фамилия не мужа, ну все тебе...
1: Дорогие,
0: тебе там недолго жить осталось.
1: Наши радиослушатели, напишите нам, у вас как? Взяли ли вы фамилию мужа? Или вдруг вы решили, что фамилия мужа вам не подходит? Как вы считаете, связана ли действительно общая фамилия с тем, сколько лет люди проживут вместе?
0: Мой первый брак.
1: Так.
0: Моя первая супруга напрочь отказалась.
1: А что она сказала?
0: Она сказала, мне нравится моя фамилия.
1: А какая у нее была фамилия?
0: У нее была фамилия Кикина.
1: Кикина?
0: Да, она сказала, мне нравится моя фамилия, я хочу жить под своей фамилией, никаких Деминых, поэтому я остаюсь Кикиной Анастасией. И все. И
1: привет,
0: все.
1: Ей передаем.
0: 4 месяца.
1: Интересно.
0: 4 месяца продлился брак.
1: Это была не такая сильная любовь? Ведь, возможно, она потом вышла замуж и все-таки взяла фамилию мужа. Или что это было за...
0: Мне кажется, я даже не знаю, вышла она... Я знаю, что у нее есть дети, но я не знаю, вышла ли она замуж.
1: Просто
0: у меня нет информации.
1: В моем случае, ты понимаешь, ну так как я, когда рожала свою дочь, я замужем не была, и у нас с дочкой одна фамилия. Я вот так представляю, если сейчас встретится мужчина, которого я полюблю, которого примет с удовольствием моя дочь. Надо ли уже в 36 лет мне будет менять фамилию, кучу документов, всего остального? Зачем эта вся возня? Ради чего?
0: Ради семьи,
1: просто,
0: Марина.
1: Просто чтобы мужчина знал, что...
0: Не возня ради чего,
1: ну,
0: а
1: дочь моя не возьмет
0: великое.
1: Фамилию другого дяди, понимаешь?
0: Тут, так, вот про дочь
1: сложно.
0: Поговорим чуть позже. Сделаем небольшую паузу, дорогие друзья. Напишите, на чьей вы стороне. Считаете ли вы, что жена должна
1: обязательно
0: менять? Обязательно
1: брать фамилию,
0: да,
1: мужа.
0: Или вы считаете, что это в наше время вообще не обязательно, и на продолжительность брака, по-вашему, это никак не влияет? Пишите.
4: Реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Радио Шансон.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
3: Утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание. Достаточно одной таблетки.

0: Откровенно. Откровенно о сокровенном.
1: Когда такое было, что тема только началась, а сообщение у нас уже,
2: да, часа
1: на 4 точно. Читать, не перечитать. В общем, дорогие друзья, мы поинтересовались, у вас должна ли жена брать фамилию мужа?
2: Так, давайте сразу
1: вот,
2: я
1: что вы думаете
2: обозначу
1: по этому
2: то, что думаю
1: давайте.
2: Я. История в том, что одно дело, когда девушка выходит замуж, когда ей 19-20, это одно. А когда это там уже, допустим, молодая была,
1: дама,
2: не молода.
1: Дама уже.
2: Молодая была, не молода. Тогда, как бы, понимаете, я, конечно, понимаю, что сейчас не так сложно поменять документы, все это там через госуслуги, но вопросики.
1: Да, какие вопросики?
2: Вопросики у меня, например, ну, в общем, тут Сергей пишет: дорогая Марина, обращаюсь к вам. В наше время можно и не брать фамилию мужа, можно и детей не рожать от него, можно и замуж не выходить, можно и не спать в одной постели, много еще чего можно не делать. Но зачем в таком случае, можно ли это называть семьей? Семейное счастье складывается из многих факторов, и фамилия в том числе. И я бы при всей любви не стал бы жить с женщиной, которая отказалась носить мою фамилию и официально регистрировать отношения. Фамилия у меня нормальная, пишет нам Сергей Шувалов. Сергей, все здорово, а ничего, что огромное количество есть мужчин, которые вообще предложения не делают по 7 лет, по 8.
1: Это сейчас вообще...
2: Я к тому, что...
1: Какое
2: ну,
1: отношение
2: Сергей, так
1: всеми?
2: Это все позиционирует, типа, женщина отказалась брать фамилию. Да тут в другом дело.
1: Да и давай сейчас в кучу все не сваливай. Потому что
2: бывает, что у людей уже дети, а свадьбы так и не было. Как она его фамилию возьмет? Дорогой, дай мне свою фамилию.
1: Это совсем
2: другая
1: история.
2: Помните недавнюю новость?
1: Да.
2: Мужчина с женщиной развелись, и он ей говорит: меня, это моя фамилия. И он через суд пытался. А она говорит: у меня дети с этой фамилией, мне она нравится. Женщина не хотела менять обратно на свою девичью. И были прям такие супер разбирательства судебные по этому поводу.
1: Так,
2: кстати,
1: ладно.
2: Вот после развода муж должен забирать фамилию жены обязательно? Или в смысле...
1: Не, я свое оставил.
2: Оставил? Ну, видишь, благородный.
1: Да, я благородный. Так, здравствуйте, дорогие ведущие. Мое мнение, что жена должна брать фамилию мужа. Лично я вышла замуж и поменяла фамилию. Это написала нам Александра. Ну, то есть Александра просто констатирует факт. Без особых каких-то размышлений на эту тему и без каких-то там примеров.
2: Так, Рената нам пишет: дорогие ведущие, доброе утро. Когда мы познакомились с мужем, я на тот момент не знала его фамилии, только имя – Евгений. А про себя думала: боже, хоть бы спросила фамилию, а то вдруг у него какая-нибудь замудренная. Слава богу, Журавлев, подумала я.
1: Ой, хорошо.
2: Я считаю, что фамилию мужа нужно брать обязательно, а иначе зачем все это? Единственный минус – это бумажная волокита после свадьбы со стороны жены. Зато плюс – можно сменить фото в паспорте на более удачное. Я когда сказала мужу в шутку, что оставлю свою фамилию, он огорчился. Я говорю: ну ты возьми мою. Он улыбнулся и сказал, что чего еще не хватало. Но, конечно, я взяла фамилию мужа, радости его не было предела. Не помню, кто мне сказал, что новая фамилия – это как новая страница в жизни. И теперь мы семья Журавлевых.
1: Это вот правда, да, вот конечно, меняется судьба человека, даже когда он меняет просто фамилию. Так, доброе утро, я брала фамилию мужа, брак сохранить, правда, это не помогло. Развелась и взяла свою фамилию обратно. Теперь у меня одна фамилия. А у детей другая, написала нам Елена.
2: Евгений нам пишет: а я 3 раза выходила замуж и никогда не меняла свою фамилию. Евгений, у вас очень красивая фамилия или что за принципиальная позиция такая?
1: Может быть, поэтому и 3 раза выходила замуж? Может быть, в этом причина, да? Ну, отчасти.
2: Ну.
1: Кто знает. Дорогие друзья, пишите, что вы думаете по этому поводу. Должна ли женщина непременно брать фамилию мужа или может оставлять свою фамилию? +7 909 955 103 и 0.

0: утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон» с Деминым и Дымовым.
1: Вечер по стеклу размазан, на десерт

увижусь пешком. Здесь ползала землю, роет, норовит тряхнуть мешком. И ни слез в тебе, ни страха, ни влечения к рублю.

0: пережиток прошлого. Гораздо важнее, что вас вместе связывает. А фамилия — это всего лишь фамилия, строчка в паспорте. Я хоть и не женат, но никогда не буду настаивать на том, чтобы невеста брала мою фамилию. Это ни к чему. Мы живем в современном обществе. Кстати, среди моего врачебного окружения много врачей-девушек, которые фамилию не меняли. Так что, Марина, я вас поддерживаю, пишет Илья.
1: Илья, когда будете жениться, мы поговорим с вами на эту тему. Все может поменяться.
0: Подожди,
1: И мировоззрение ваше тоже может поменяться. Мне тоже когда-то казалось, когда я был молод и горяч, что это совершенно не важно. А потом выяснилось, что нет, это все-таки важно.
0: Важно?
1: Ну, уже с годами ты это понимаешь, что это важно. Сначала ты относишься к этому как к какой-то игре, баловству, знаешь, там, да не хочешь, не меняй,
0: меняй.
1: А потом, когда ты начинаешь уже анализировать прожитое,
0: вот
1: понимаю, да.
0: Сейчас ты не в отношениях, не в браке.
1: В активном поиске.
0: Встретится тебе девушка, которая, допустим, ей будет уже больше 30, да?
1: Ну, должна. Допустим, ей должно быть больше 30, иначе меня не поймут.
0: Допустим, будет у тебя такая безумная любовь, что ты сделаешь ей предложение, все остальное, она скажет: Артем, прости, допустим, она какая-нибудь будет известная, может быть, ее кто будут знать.
1: Скорее всего, она будет известная, да.
0: Ну, я имею в виду, что она скажет: у меня карьера завязана на моей фамилии, там что-то.
1: Да, я круг.
0: Там бизнес, машины, работа, еще что-то. Она скажет: можно я не буду?
1: Оставлю свою фамилию Круг, да, скажет она. Я скажу: ладно. Нет, я сейчас размышляю на эту тему.
0: И что ты есть? И ты скажешь: нет, Ир, ты меня не любишь, раз ты не берешь фамилию Демина.
1: Иришка, оставляй свою фамилию Круг. Это потрясающе. Нет, на самом деле, правда, если это человек, который уже в свою фамилию вложился мощно, например, да, то, конечно, ради бога.
0: Вот понимаешь, в том-то
1: и сложность. А если это просто какая-нибудь гражданка Иванова, да почему бы нет? Надо с ней
0: быть разговаривать. Гражданка Никанорова. Вот Елена
1: Никанорова,
0: пишет интересную историю. Я Князева, фамилию взяла сразу. А вот моя сестра Наумова по первому мужу вышла еще раз замуж второй раз. И новую фамилию брать не стала. И родившегося ребенка от нового мужа записала на фамилию старого мужа, на фамилию Наумова, чтобы у нее и у ребенка фамилия была одинаковая для удобства. А муж как отреагировал? То есть в таком случае, ребенку
1: муж
0: дали фамилию предыдущего мужа. Мне
1: муж
0: кажется,
1: должен ей был устроить, конечно, скандал.
0: Либо муж
1: по
0: у нее под каблуком, и он никаких решений не принимает.
1: Тогда это вообще, я таких мужчин не понимаю.
0: Вот это действительно странно.
1: Нет у меня объяснения. Доброе осеннее утро, дорогие наши ведущие, Марина и Артем. Я Юрий Челябинск, и считаю, что жена должна переходить на фамилию мужа. Переходить.
0: Как автомобиль.
1: По ссылке. Перейди по ссылке на новую фамилию мужа. И обязательно через ЗАГС. Спасибо, Юрий. Ваше мнение важно. Мы ценим мнение каждого.
0: Как тебе?
1: Нашего слушателя.
0: О, я где-то это слышала, кажется. Вячеслав нам пишет: здравствуйте, дорогие ведущие. Я думаю, проще найти однофамилицу, и тогда все будет идеально.
1: Да, конечно.
0: Намного проще.
1: Давайте,
0: конкурс однофамильцев. Нет, ищешь себе вторую половинку. Прекрасно.
1: Так, была два раза замужем, и в обоих случаях я брала фамилию мужа. Первый раз, потому что так положено, а второй раз настоял муж. Он сказал, что не хочет, чтобы его сын носил фамилию чужого человека. А сейчас, если выйду замуж, то фамилию менять не буду, потому что все это очень хлопотно. Но считаю, что если создавать семью с детьми, то фамилия должна быть у всех одна. Написала нам Любовь.
0: А Гия нам пишет: доброе утро. Каждое утро вас слушаю. Вот только сейчас в интернете нашел телефон, чтобы вам написать. Да, должна жена брать фамилию мужа, чтобы продолжать род. Артем,
1: давайте узнаем
0: всем номер наш.
1: Я продиктую после того, как услышим Дмитрия.
2: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Современные автомобили давно научились самостоятельно парковаться, отслеживать разметку и буквально читать знаки. Но во всем этом цифровом великолепии как будто всегда есть какой-то подвох. Авторитетное аналитическое агентство J.D. Power подвело итоги масштабного исследования качества новых машин 2026 модельного года и пришло к выводу, что главным источником постоянной головной боли для водителей стали именно продвинутые мультимедийные системы. Опросив почти 79 тысяч свежеиспеченных автовладельцев спустя 3 месяца эксплуатации машины, эксперты выяснили, что на каждые 100 автомобилей приходится свыше 42 проблем, связанных с зависающими сенсорными экранами, капризным софтом и постоянно отваливающимися цифровыми сервисами. Это ровно четверть от всех зафиксированных претензий

претензий к качеству свежих машин. Впрочем, ложка меда в этой бочке электроники все же найдется. Автомобильные концерны стали гораздо динамичнее реагировать на претензии и быстрее исправлять болячки. Но радость это временная. Стоит автомобилю отъездить 3 года, как мультимедийная боль вспыхивает с новой силой. Здесь число неполадок вырастает сразу до 57 единиц на сотню машин. Это самая цифровая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Программа на радио «Шансон».
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Кэш можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
10: Кэш можем.
9: И кэшбэк 5% можем?
10: Кэш можем.
9: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
10: кэш,
9: так.
10: Кэш можем.
9: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
11: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
12: Выбирайте Wildberries.
13: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
14: +24 7 % 18 % 18 % 18 %### 18 %![ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││ 18 %││
0: Надежды. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
15: Откровенно, сокровенно.
14: Откровенно о сокровенном.
16: Продолжаем нашу беседу. Разные фамилии супругов повышают риск развода на 50%. И это новость. А что касается ваших историй, то их предостаточное количество. Спасибо вам за них огромное. Доброе утро. Мои родители 25 лет жили без заключения брака, воспитали двоих детей, меня и брата. Брат был военнослужащий, у меня высшее экономическое образование, пишет Татьяна. Жили прекрасно, дружно, достатки, о заключении брака задумались в очень зрелом возрасте, когда мог возникнуть вопрос о наследстве. У папы возникли проблемы с сердцем.
15: Понятно. Тут юридические какие-то вопросы больше. Надежда нам пишет, а я вот прожила 13 лет, считая человека самым родным. Родила сыновей, ждала предложения и очень хотела, чтобы у нас была общая фамилия. А когда наконец-то получила предложение, услышала, а зачем тебе моя фамилия? Тебе что, со своей плохо? Это мужчина, ничего отец себе. Сыновей. Интересно. Я не буду носить кольцо, мне с ним неудобно. А потом я поняла, что, оказывается, он не очень сильно дорожил своим статусом. Не женат, детей нет. Вот так. Так, Надежда, вы сейчас вместе? Или в итоге вы поняли, что это не ваш человек? И, в общем, расскажите, как в итоге, чем все закончилось?
16: Так, Светлана пишет, моя девичья фамилия Романова. 28 лет назад я поменяла фамилию. Папа хотел, чтобы я осталась на своей, но я считала, что муж и жена должны быть с одной фамилией. Сказала ему, что ни одна из твоих сестер, а их три, не осталась на девичьей фамилии. Сейчас я более лояльно уже к этому отношусь, но хочу, чтобы девушка сына все-таки взяла нашу
15: вот
16: фамилию.
15: Все-таки сила рода, да, как говорится.
16: Сила рода, да, продолжение рода и продолжение фамилии – это немаловажный фактор.
15: Ирина Александровна нам пишет. Здравствуйте. Так и хочется сказать, а что, так можно было не менять фамилию? Я замуж выходила в 22 года, и как многочисленные родственники сказали, так я и сделала. То есть, я так понимаю, Ирина все-таки поменяла фамилию. Ну, вот тут многие и пишут, что пока... Где же это сообщение-то, которое интересно? А, вот, Татьяна пишет. А я поддерживаю, Марина, вас. Если тебе 19 и за плечами ничего, то пожалуйста. Если ты уже много всего нажил, зачем эти лишние хлопоты со сменой фамилии? У моего бывшего не было ничего. А у меня и образование, и работа, и машина, и квартира. Ну и фамилия у него была так себе. Татьяна, Москва-Питер. Татьяна, ну, ключевое это, скорее всего, что фамилия так себе. Ведь была бы какая-то, которая вы бы сказали, вау, какая фамилия. И мне такую надо. Ну...
16: Здравствуйте, считаю, обязательно жена должна брать фамилию мужа, тем более неспроста говорят, это женщина замужем, а значит замужем защищена, а значит фамилия должна быть по мужу. Это мудрые заключения от Андрея.
15: Туся нам пишет, доброе утро, Марина и Артем. Очень даже интересно, мы вот не в браке, вместе 14 лет, дочери 10 лет, и она настаивает на общей фамилии, а мне и так хорошо, и без смены фамилии, а потом еще и документов. Туся, ну, может, надо послушать дочь? Все-таки, раз вы 14 лет вместе, может, уже пора сыграть свадьбу, позвать ведущих, сделать все красиво, и дочь порадовать, и себя тоже. Или вас прям вот так сильно напрягает, что придется менять документ?
16: Так, Юрий к нам пишет. Доброе утро, веселые ребята. Моя жена не меняла фамилию, а дело в том, что фамилии у нас были одинаковые.
15: Ой,
16: ничего себе,
15: удобненько.
16: Юрик, вы подобрали себе парочку. Интересно.
15: Мария пишет, здравствуйте, дорогие ведущие, фамилия моего мужа мне катастрофически не нравилась, терпеть ее не могла и не могу до сих пор, взяла его фамилию только ради уважения. Нужно бы от нее избавиться, так как мы в разводе с ним уже 28 лет, но сначала ребенок был маленький, не хотела сложностей доказывать, что она дочь. Бывают такие ситуации в жизни, а теперь обросла уже кучей имущества, бумаг разных. Как подумаю, сколько всего придется поменять при смене фамилии, страшно становится, но фамилия моя меня просто раздражает. Не люблю ее даже произносить. Нужно менять. Мария, ну меняйте, конечно.
16: Так, доброе утро. Мы с женой поженились 20 лет назад. У нее была фамилия Владимирова, а моя фамилия Бутнару. На тот момент она была влюблена в меня и мою фамилию, поменяла фамилию. Сейчас она говорит, что лучше бы оставила свою, чем какую-то непонятную. Где-то приходится повторять по нескольку раз, как и ее фамилия, чтобы записали правильно. И ее это бесит. Но уже, как говорится, поздно. Прислал нам сообщение Владимир Бутнару.
15: Екатерина нам пишет, а у меня знакомый женился и взял фамилию жены, а у той была не ее девичья, а от прежнего мужа. И в итоге он носит фамилию ее бывшего.
16: О, боже мой.
15: Екатерина из Липецка. Да, такая. А вот как мужчины на это соглашаются? Их тоже напрягает
16: их фамилия?
15: Он, может
16: быть, не знал просто. Не знаю.
15: Ну вот, например, я понимаю, почему отец моей дочери не настаивал на том, чтобы у нее была его фамилия, и поэтому у дочери моя, потому что у него была фамилия не его, а его отчима, и у него не было принципиальной какой-то вот, что надо передать эту фамилию и продолжить род, вот так. Мне кажется, что тут, наверное, это все тоже как-то связано, потому что если человек из хорошей семьи, мужчина, то он любит своих родителей, бабушек,
16: может,
15: дедушек,
16: там династия какая-то,
15: да,
16: там
15: чтит свой род,
16: да,
15: то, конечно, для него важно, чтобы его дети носили фамилию его отца, его деда. Ну, то есть это такая история про, ну, силу рода.
16: Да, это история, которая потом в дальнейшем можно как бы отчасти и
15: древо рисовать семейное.
16: Конечно. Сделаем небольшую паузу, дорогие друзья, и пособираем ваши новые сообщения. +7 909 955 103 и 0. А вот она, кстати, взяла фамилию мужа.
15: Тамара, а в эфире она по-прежнему
16: Тамара
15: со своей.
16: Тамара Кутидзе на радио «Шансон».

0: радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости. Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
2: Цены на ОСАГО продолжают расти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В декабре многодетные семьи получат цифровой статус. Это позволит автоматически подтверждать льготы при заказе такси. Бумажное удостоверение при посадке не понадобится. Напомним, в этом году в России начали тестировать льготные поездки для семей с тремя и более детьми. Пилотные проекты уже действуют в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске. Многодетным семьям доступна скидка в 30% при поездке через Яндекс.Такси. В будущем систему планируют раскатать на всю страну. Цены на ОСАГО продолжают расти. По оценкам оператора страхования НСИС, в 2026 году полис в среднем стоит 7800 рублей. В тот же период прошлого года он был на 500-600 рублей дешевле. Цены на ОСАГО растут в основном из-за цен на запчасти и ремонт. Около 80% выплаты – это как раз запчасти. А еще недавно ЦБ обновил методику расчета выплат. Исключили часть дешевых аналогов. Из-за этого выплаты стали справедливее. Но это косвенно влияет на цену полиса. Роспотребнадзор признал незаконным отказ АЗС продавать топливо в канистру. Но есть нюанс. Решение не распространяется на регионы, где запрет связан с режимом чрезвычайной ситуации. То есть, если запрет закреплен нормативным актом от властей, то заливать бензин в канистру нельзя. Если по региону запрета нет, а решение приняли в руководстве заправки, на него можно пожаловаться. Как пример, недавно Роспотребнадзор вынес предостережение Санкт-Петербургской РН «Северо-Запад» из-за отказа заливать топливо в канистру. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости. Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон». Для лиц старше 18.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. На трассе Кола в Карелии обновят очередной участок асфальта. Дороженьки приступили к работам по обновлению покрытия еще на двух участках федеральной трассы. На участке в 4 километра в Лоуском районе специалисты заменят верхний слой асфальта. Еще один участок расположен на подъезде к аэропорту Петрозаводск. При Онежском районе здесь покрытие обновят на всем протяжении дороги, с нулевого по 5 километр. На время ремонта движения на отдельных участках будет ограничено. Автомобили пропустят по одной полосе в реверсивном или одностороннем режиме. В отдельные периоды движения будут полностью перекрывать. Местные власти ведут приемку работ по благоустройству. 15 сентября специалисты администрации проверили, как прошел ремонт проезда на улице Дружбы. В результате работы приняли, но с небольшими замечаниями по благоустройству. Подрядчик обязуется устранить выявленные недочеты. Кроме того, первый заместитель главы округа совместно с профильным специалистом управления городского коммунального хозяйства администрации проверили работы по отсыпке участка на улице Летняя. Здесь все было принято без замечаний. Часть дороги в Костомукше перекроют. Водители города предупреждают об ограничениях, которые будут действовать с 16 по 30 сентября. На этот период будет временно перекрыт участок дороги в районе строящегося крытого ледового катка. Это связано с проведением работ по технологическому присоединению объекта к сети водоснабжения и линии электросвязи. Водители просят заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда. Городской суд восстановил в должности продавца в Костомукше. Работодатель уволил сотрудницу за хищение денежных средств, однако суд признал это действие незаконным из-за грубых нарушений процедуры увольнения и отсутствия доказательств вины. Костомукшанка работала продавцом в обществе с ограниченной ответственностью. В марте работодатель составил акт о выявлении хищения на сумму более 100 тысяч рублей и на следующий день подписал приказ об увольнении сотрудника. Работница отказалась подписывать приказ, затем обратилась в правоохранительные органы. Суд установил, что женщину уволили без каких-либо доказательств ее вины и с нарушением порядка. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон плюс 7 995 554 74 18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность, вечером дождь, ветер южный, 2-3 метра в секунду, температура воздуха плюс 10-13 градусов. К этому часу у меня все новости, желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: Меня просто нет.
4: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на Радио «Шансон».

0: На руках тебя носил бы и боялся уронить.
1: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. А боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться со врачом ООО «Нейроклиника».
3: Откровенно. Сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
1: Невероятный резонанс вызвала тема, да, разные фамилии у супругов повышают риск развода на 50%. Пришла новость, и мы, естественно, с вами обсуждаем, должна ли женщина брать фамилию мужа, или, может быть, муж должен брать фамилию жены. Пишите, +7 909 955 1030. Хорошее сообщение прислала Юлия.
2: Так, давай.
1: Я взяла фамилию мужа при заключении брака и ношу и горжусь этой фамилией уже 20 лет. И как сотрудник ЗАГСа я могу вам сказать, что вообще-то поменять фамилию девочки, кому она не нравится, вообще нет никаких проблем.
2: Так.
1: Есть такой акт гражданского состояния, как перемена имени. В общем, пользуйтесь и не благодарите. Всем хорошего дня. Ну, в общем, вы рисуете себе, конечно, там какие-то совершенно...
2: Как будто это сложно?
1: Да, как будто
2: так,
1: это невероятно сложно.
2: Так, девчонки, а кто менял недавно фамилию? Просто, например, я понимаю, что нужно будет заверить твой аттестат, который ты получал в школе. Потом
1: зачем он тебе
2: диплом,
1: нужен?
2: Потом трудовая книжка. Там
1: мне кажется, сейчас должны... в электронном виде все делается. В этом, в мои документы придешь. И
2: слушай, такой ты деловой, ну давай попробуй поменяй фамилию.
1: А люди разберутся.
2: А ты, мужчина, а тебе не понять.
1: Только потом придешь, кстати, и заберешь новый документ.
2: Я тоже, кстати, ни разу не меняла фамилию, чего я выпендриваюсь. А Ирина нам пишет: дорогие ведущие, здравствуйте, у меня коллега замужем была 4 раза и всегда меняла фамилии. Ее сын вот поступал в военное училище, и он пришел к нам на работу и говорит: мама, я анкету заполнял, мне строчек не хватило все твои фамилии перечислить. Коллега сделала паузу и говорит: пусть знают, что твоя мать порядочная женщина, а не какая-нибудь там. Все по закону. О себе скажу, что я замужем была 3 раза. В 2 первых браках меняла фамилию, в 3-м браке оставила девичью. Браку в этом году 32 года. Ваша постоянная слушательница Ирина. А что у вас там за такая компания, организация, где у вас все замужем 3-4 раза? У вас там мужчин много? Или как это работает?
1: Заметьте, Марина не ради праздного любопытства этого вопрос вам задает.
2: Хочется понять, может быть, это как-то связано с профессией, когда ты можешь легко так первый,
1: Марин,
2: второй, третий,
1: четвертый. Да, легко было бы тебе выйти, ну, я так сейчас просто размышляю.
2: Так.
1: Работая ты где-нибудь бы там на заводе, в каком-нибудь цеху, где много мужчин, или, например, в какой-нибудь транспортно-логистической,
2: слушай,
1: компании, там много мужчин.
2: Ты меня сейчас
1: все водители,
2: подыскиваешь мне вариантики?
1: Я просто тебе рассказываю, что...
2: У меня же папа военнослужащий.
1: Вот.
2: Там, где ты... ФСО, и он очень хотел, чтобы я туда пошла.
1: А была бы ты
2: ФСО. Внутренне очень противилась и говорила,
1: тебя,
2: ну нет, я
1: со студенческой комиссией.
2: Я слишком много разговариваю для такой ответственной и серьезной
1: это
2: работы.
1: Это правда. Наша служба и опасна, и трудна.
5: На радио «Шансон» реклама.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: Можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Кэш можем.
8: И кэшбэк 5% можем?
7: Кэш можем.
8: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэш можем.
8: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Радио-шансон.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Негожий день залит дождем,

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, ваша откровенная и красивая история. Мы сегодня читаем и рассуждаем на тему, должна ли женщина брать фамилию мужа, или это вовсе не обязательно. Что думаете по этому поводу?
3: Так, сейчас говорим, сейчас про цены поговорим. Анна из Зеленограда нам рассказывает, сколько стоит поменять фамилию.
2: Сколько стоит?
3: Доброе утро. Замужем была 2 раза и 2 раза меняла фамилию. После 2-го развода я ходила с фамилией мужа, пока не родила дочку. А вот пока ходила беременная, поменяла фамилию на фамилию отца ребенка, и теперь вот с ней хожу и менять больше не собираюсь никогда. Вообще, хочу вам сказать, что замена фамилии – это очень дорогое удовольствие. 10 тысяч рублей. Я помню, мне обошлась вся эта бюрократическая волокита, замена всех документов. Поэтому считаю, что если тебе 20 лет и первый раз ты выходишь замуж, фамилию, конечно, можно взять, но все последующие разы брать фамилию мужа не стоит, это дорого. Но если муж заплатит, почему нет? В принципе, можно и поменять, если он так настаивает.
2: Десяточку, ладно.
3: Надо говорить 10 на все эти процедуры и 10 мне за то, что это раньше в свое время, и нормально. Можно и менять хоть 1 раз, хоть 2.
2: Валентин пишет, это, конечно, дело каждого, но я считаю, что одна семья должна носить одну фамилию. Мы с женой в браке 30 лет, дочери наши вышли замуж, взяли фамилию своих мужей. Но не зря же Ирина Круг поет «Я ношу твою фамилию».
3: Как
2: и это здорово.
3: Самый дорогой. Хорошая песня, да. На самом деле, вот эта песня, она мне вызывает такие мурашки. Я, с одной стороны, вроде бы понимаю, что мне уже 36 лет, какая фамилия, какое замужество, но внутренне вот думаю, что так хочется встретить человека, с которым, когда ты будешь слушать эту песню, чтобы знать про кого.
2: И эта песня никогда не звучит...
3: В утреннем шоу?
2: Нет, эта песня никогда не звучит в машинах и квартирах 3 мужчин, которые взяли фамилию своих жен. Среди моих знакомых есть 3 мужчины, которые взяли фамилию жены, пишет нам Елена.
3: А как вот это объяснить? У них была такая плохая фамилия, или они как-то мстят своим отцам? Мне хочется...
2: Я тоже не понимаю.
3: Объяснить.
2: Нет, но если у тебя фамилия там, я не знаю...
3: Вот смотри, Рита пишет. Здравствуйте. Ах, если бы только от этого зависело то, насколько крепок брак. Я 2 раза была в браке, и фамилия моя всегда при мне. Она у меня заметная. Шайтан. 2 раза все прекрасно. Рита Шайтан. Ну, прям звучит круто.
2: Да, если... Да, ничего не буду говорить.
3: Шайтан, машина Рита.
2: Ничего не буду говорить. Почему? Ну, потому что на некоторых... В некоторых странах, на некоторых языках шайтан, мы знаем, что означает, как это переводится. Так, доброе утро. Я, когда первый раз выходила замуж в 18 лет, то сразу поменяла фамилию, взяла фамилию мужа. Первого мужа не стало, и я долго потом не выходила замуж, и когда в 35 вышла замуж, то фамилию менять не стала. Как говорит Марина, куча документов, ипотека, вся эта возня мне казалась, ну, просто не нужно. Но спустя 7 лет, когда у нас уже стало 2 детей, я поняла, что хочу взять фамилию мужа, мы обвенчались, и на юбилее, на 7-летие, я подарила мужу свидетельство о перемене имени и фамилии. И вот уже 9 сентября, 10 лет, как я ношу его фамилию, и очень
3: подарок
2: довольна.
3: Подарок самый дорогой. Так, Евгения нам пишет. Доброе утро, любимый ведущий. Я работаю в дорожно-транспортной сфере. Выйти замуж, работая в этой сфере, моя надежда равна нулю. А если по теме, при свадьбе брала фамилию мужа, развелась, но менять обратно не стала. Но только потому, что я не люблю лишнюю беготню и мороку с документами. А так, если понравится фамилия будущего избранника, то поменяю. А нет, так нет. Для меня не главное это показатель. Ведь сейчас штампы не то, что в паспорте не стоят, а вы говорите фамилии. Это из Великого Новгорода сообщение.
2: Так, Галина Юрьевна нам пишет, что женщина обязана капслуком написано, поняла, Марина?
3: Угу.
2: И она выходит замуж, она должна быть замужем тоже капслуком. Она его половинка, его дополнение. Вместе они должны стать одним целым. Как люди могут быть целым одним с разными фамилиями? Не хочешь менять фамилию, значит, и не хочешь стать частью этой семьи. Значит, и нечего замуж выходить. Замужем Галина уже 30 лет. Молодец.
3: Какая интересная история приходит от Сергея.
2: Давай.
3: Доброе утро, позитивные ведущие. На прошлой работе у меня был начальник, бывший военный летчик. И он очень гордился своей фамилией, но наследника не было, а была дочь. Так вот, когда его дочь выходила замуж за нашего коллегу из бригады, отец настоял, чтобы... Новый жених, ну, в смысле, муж,
2: взял фамилию
3: дочери. Mm-hmm. Впоследствии у них родился сын, но жить вместе не стали, разошлись. Дочь оказалась, тут оскорбительное слово читать не буду, Ее отец лишил родительских прав, внука усыновил и воспитывал как своего родного сына. А потом, когда мальчик вырос, он его отдал в военное училище. Вот такая жизненная история. А куда во всей этой истории куда-то выпал отец, который взял фамилию? У него что произошло в жизни?
2: Неизвестно. Но я думаю, что у него все хорошо.
3: Ну, может быть.
2: Так, я считаю, что фамилия должна быть 100% мужа. У меня в семье, у детей фамилия моя. Она не хочет менять из-за того, что нужно менять документы. Из-за этого живем мы только лишь в гражданском браке. Я не согласен расписываться, чтобы она не меняла фамилию. Мне 59, ей 57. У меня есть знакомые, они поступили по-другому, соединили фамилии мужа плюс жены, но через дефис. Алексей, Набережные Челны, хорошего вам эфира. Спасибо.
3: Все по-разному.
2: Да, кстати, это, кстати, выход, да. Не хочешь менять, добавь дефис и фамилию мужа.
3: Моя знакомая Татьяна
2: Жалоба, потом расскажешь,
3: будучи
2: да,
3: два раза, фамилию менять не стала для прикола, пишет Олежка.
2: А, для прикола. Ну, да, хороший прикол.
0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: И вот еще однофамильцы подтянулись у нас. Доброе утро, любимый ведущий, а мы с мужем однофамильцы. Так получилось, далекие 80-е, в одной компании. Мне очень понравился парень. Спросила, кто это. Мне сказали, это Виталик Кострюков. Так и я ж тоже Кострюкова. И я в шутку сказал ему: привет, муж. Так мы и здоровались какое-то время. Привет, муж, привет, жена. Хотя у каждого была своя личная жизнь. А потом в какой-то момент все закрутилось у нас по-серьезному. И в 1989 мы сыграли свадьбу. 36
3: лет назад.
2: И вот уже почти 40 лет вместе. У нас трое сыновей. Мой папа был очень рад, что внуки остались с его фамилией. Вот.
3: Классная история, Маргарита, да. Вообще.
2: Да, невероятно. Спасибо вам огромное, Маргарита.
3: Ты знаешь, я вот сейчас, читая сообщения наших слушателей про то, что так много совпадений, у многих одинаковые фамилии, я вспомнила, что недалеко от города Д, в село Т, в Трибунках, короче, там у многих Вишняковы, Дымовы, Кожемякины, и я понимаю, что если это внутри вот одного села, и люди не родственники, просто вот такие фамилии. Там даже вот Стелла, которая посвящена...
2: Ну, не знаю, если ты...
3: защитником во время Великой Отечественной войны.
2: Если ты встретишь какого-то Дымова в своих
3: трибунках, привет, муж?
2: И, то поверь мне, при каких-то там генетических исследованиях выяснится, что это какой-нибудь твой семиюродный племянник, там, или брат, там, я не знаю, там, или дед. Арсентий Дымов.
3: Просто мне интересно, а так много? Где совпадения такие в селах?
2: В селах, конечно, там у нас, например,

0: оказалась ее тезкой и по имени, и по отчеству. Да еще если фамилия была бы одинаковая, но любовь победила. Фамилию подруга сохранила, и вот уже 9 лет они живут в счастливом браке. А, то есть в итоге она со своей осталась, чтобы не быть тезкой с его бывшей. Правильно я понимаю?
1: Татьяна тоже, видишь, написала нам сообщение, как у ее тети с мужем одинаковые фамилии, оба Шубины, и прожили вместе более 40 лет. Я была замужем за Третьяковым, брала его фамилию. После развода лет через 9 сменила на фамилию бабушки по маминой линии и стала Бережной. А девичья фамилия была Шмидт. Деток нет, может, поэтому и не так сложно было менять фамилии. Но побегать тоже пришлось. Если цель поставить, все можно преодолеть.
0: Наталья пишет: «Доброе утро. Все, конечно, относительно. Я имею дефект фикции. В фамилии мужа оказалось даже два трудных для меня звука. И я не хотела повторять по несколько раз фамилию, чтобы меня правильно понимали люди. А, в общем, насчет документов, кто-то считает, что это легко, как одна подруга вот Натальи, а другие говорят, что это действительно очень сложно и затратно». Вот
1: угу. Так, сестра вышла замуж за русского немца. Будем так говорить, у него в паспорте даже была записана национальность немец. Ну и, соответственно, немецкая фамилия, она ее взяла. Жили они когда-то в Казахстане, потом в 90-е уехали в Германию. На тот момент у них было трое детей, там еще родили двоих. Так вот, одна из...

0: мужчины, которые меняли фамилию на фамилию жены, вы зачем это делаете? Ну, объясните.
1: Чем руководствуетесь
0: вы? Вот это прям очень интересно, потому что когда нам пишут женщины, тут вопросов нет. Женщины в целом покладистые существа, и как бы мы, в принципе, можем и какими-то своими даже принципами поступиться ради любви, ради
1: семьи.
0: Нет,
1: у меня тоже есть один знакомый, который взял фамилию жены.
0: Почему?
1: Потому что он посчитал, что вот фамилия жены, она из очень... как бы обеспеченной, богатой семьи.
0: Графья?
1: Богатая семья. Нет, просто богатая семья, бизнесмены в Липецке и так далее.
0: А, ну то есть он прогнулся под семью.
1: Ну, как бы, да. Типа, я тоже ваш, как бы. Ну, там фамилия просто...
0: Перепишите на меня пару бизнесов.
1: На слуху там, понимаешь? Так же на слуху, как Артамонов, например, да? То есть, как бы, тут тоже подумаешь, брать фамилию жены или нет, если она Артамонов. Можно и, как бы, решиться. Какой-то определенный момент.
0: Сомнительно, но ок.
1: Сомнительно, но ок.

0: Моя пила.
1: Она знает об этом.
2: Сокровенно.
0: На самом деле мы же в Ростове с ней встретились, с гримерки, с Ириной. Да. Я говорю, ну вот если мы с тобой это начнем мутить. Будешь Демина? Или я буду Артем Круг? Ну, поржали, конечно, просто.
1: Забавно.
0: Нет, просто,
1: надо
0: ну что, она свободная, я свободна. Мы же можем, как свободные люди, посмеяться на эту тему.
1: Вы по статусу разные.
0: Ну,
1: где Ирина Круг, а где Артем Демин?
0: Слушай,
1: каждый пусть сейчас, это поймет, как хочет.
0: Вот это сейчас. Я даже не знаю, что тебе ответить на это. Причем есть статус.
1: А ну а зачем мне вот мужчина, который очень рано уходит из дома? Ну, в смысле, это то же самое.
0: А зачем мне жена, которая 11 месяцев в году на гастролях, конечно.
1: Но она как капитан дальнего плавания.
0: Вот именно, да, удобно.
1: Так, ладно, Галина пишет по поводу смены фамилий мужчинами. Здесь может быть криминальное состояние.

0: Представляешь, пишет нам Галина, тут даже на музыка из следствия ведут колобки. Моя знакомая вышла замуж, муж взял ее фамилию, а оказалось, что у него трое детей, и он скрывается от уплаты алиментов. Ну, фу, таким быть, ну ужас.
1: Ну, кстати, это да, если у тебя правда там за тобой какая-то история... длится.
0: Ну вот, на самом деле, вот я считаю, если мужчина меняет фамилию на фамилию жены, ведь, скорее всего, родственники жены, друзья
1: могут
0: его,
1: посмеют.
0: Ну, похихикивают.
1: Конечно,
0: ну, может,
1: конечно.
0: Не в открытую, но такие, ха-ха, каблучок у нас тут. Ну, что-нибудь такое, нет?
1: Так, ладно. Когда я родилась, отец с матерью жили вместе, пишет там Галина. Но на свою фамилию записали меня только в 16 лет. Когда мне нужно было получать паспорт, в то время я была в шоке, так я себя считала, как, так как было с моего рождения. Родители меня обманывали. Ох, Марина, слышала. В связи с замужеством меняла фамилию два раза. Считаю сейчас, что все приобретенные фамилии пустая сутолока. Считаю, что моя настоящая любимая фамилия Рябкова. Фамилия моей мамы. Спасибо, Галина. Спасибо.
0: Нина на связи. Доброе утро. У меня у мамы и папы фамилия Кондрашовы. Они однофамильцы. Их даже в ЗАГСе сначала не хотели расписывать. В итоге расписали. У меня три брата Кондрашовы. И у них у всех жены Светланы Кондрашовы. А что вы на каком-то знакомились в группе в какой-то? Все однофамильцы? Или как так получается? Интересно.
1: Так, доброе утро. У меня у мамы девичья фамилия Демина. Вряд ли, Артем, вы, конечно, родственники. А так, да, фамилию жена обязана брать мужа. Моя жена поменяла документы за неделю. И сделала это легко, написал нам Никита.
0: А Ольга пишет. Утро доброе, ребят. Я не ослышалась. Артем что, развелся? Здравствуйте, приехали. Он уже у нас холостяк вообще. Мы тут его периодически пытаемся пристроить.
1: 7 апреля в свободном полете. Последний полет.
0: Вот для кого Михаил Захарович песню написал. Так. Доброе утро, пишет нам Елена. У меня очень длинная фамилия. Малышева. Думала, выйду замуж, будет покороче. Но нет, стало еще длиннее. Прокофьева. Ну, как будто бы стандартно. Не прям какая-то.
1: Ну, телевизионная фамилия Малышева, музыкальная фамилия Прокофьева.
0: Все хорошо.
1: Все красиво. Все гармонично.
0: Все на слуху, главное.
1: Да, доброе утро. У меня фамилия бывшего мужа. Нормальная. А вот у подруги моей, с которой жизнь развела по разным дорожкам, к моему большому сожалению, история о втором ее браке, где фамилию второй муж взял ее первый из-за того, что уж очень неблагозвучная была. Дурыманов. Не Дымов, а Дурыманов.
0: Ну, причем, тоже симпатично.
1: Причем она за разрешением ходила к первой свекрови, так как ее первый муж... Его не стало, он на стройке, там не очень хорошо у него все получилось. О,
0: ну, это на самом деле так ценно,
1: дня,
0: когда вот люди сохраняют отношения с родственниками.
1: Да,
0: это
1: да,
0: прям
1: это
0: важно.
1: Это очень важно.
0: Пишет нам Наталья Язвинская, какая красивая фамилия. А Марина права, нужно рассуждать при смене фамилии, а не тупо следовать домострою. Например, случай с певицей Тамарой Кутидзе. Ее известность певицы тесно связана с местом рождения, с семьей, которая помогла ей стать популярной. И это нельзя забывать. Двойная фамилия был бы выход, пишет Наталья из Санкт-Петербурга.
1: Так у нее, по-моему, есть какая-то двойная фамилия.
0: На самом деле, мне кажется, то, что
1: или
0: касается...
1: Или она все-таки уже сейчас полностью
0: нет,
1: арабская.
0: Она же, когда родились дети, она сказала, что надо точно менять на фамилию мужа. Ага. Но мы-то в эфире, и все вы знаете Тамару по фамилии Кутидзе,
1: да
0: поэтому...
1: Да уже если бы даже сейчас мы сказали Тамара Аравская, все бы уже все равно за столько количества времени все бы уже поняли, что это Кутидзе. Ну, мы же с тобой
0: помнишь,
1: ее зовем.
0: Ну, Тамара как-то
1: иногда
0: нам говорила, называйте меня только Аравская, а мы
1: да,
0: с тобой...
1: Да, Тамара, причем она действительно она... настаивает, чтобы ее все звали Аравская.
0: А мы говорим, пока на всех цифровых площадках не будет.
1: Да,
0: и,
1: да,
0: в общем,
1: да.
0: Ну, мы же понимаем, что это все связано с музыкой,
1: конечно,
0: и узнаваемостью.
1: Конечно, если в Яндекс.Музыке она Тамара Кутидзе, а мы будем говорить, что она Тамара Аравская, ну, получится какая-то каша.
0: Каша и мешанина,
1: непонятно,
0: конечно.
1: Да. А еще есть история, у нас на работе была девочка по фамилии Белобородова. И вышла она замуж, и стала она Чернобровина. Но мы, конечно, ржали всем коллективом, написал Борис.
0: Слушайте, вот судьба, конечно, подкидывает. А у меня подруга сначала была замужем за мужчиной по фамилии Волков, потом они развелись, и она вышла замуж за Козлова. Ну, тоже, знаешь, что целый... Как это, тебе пишет Игорь Аравский или Тамара Кузица? Говорят, что вы там нас обсуждаете. Я как сотрудник ЗАГСа, пишет нам Юля, скажу, поменять фамилию, кому она не нравится, проблем
1: уже
0: вообще нет.
1: Уже все это было,
0: а
1: я читал.
0: А почему ты не удаляешь?
1: Юлю я читал, и причем у меня Юля уже удалена, не знаю почему.
0: Юля, Артем
1: так,
0: вас удалил.
1: Так, ладно, сделаем небольшую паузу, в следующем часе дочитаем сообщение, и будет у нас, конечно же, чечеточка.
2: Реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
4: ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 37 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
12: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
14: На ковре

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 12 октября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, вас накроют волной энергии. Не упустите возможность и воспользуйтесь своим состоянием. Займитесь делами, задачами, которые не могли осилить раньше. Подсказку ловите песни «Я оттуда» группы «Лесоповал».
2: Тельцы, да. Дорогу к успеху терниста, но помните, что временные неудачи не должны испортить ваши планы. Будьте смелее, тогда все у вас получится. Совет ловите сегодня в песне «Письма» Кати Огонек.
1: Близнецы, не допускайте лишних трат. В ближайшее время деньги сами вам могут пригодиться. Ваша песня «Сладко ли горько» Сергея Куренкова.
2: Раки, в этот четверг все будет вам легко удаваться. Вероятно, в течение дня к вам даже обратятся за помощью. Ни в коем случае в этой помощи не отказывайте, а ваша песня «Фраер» в исполнении Славы.
1: Львы, сейчас хорошее время обратиться за поддержкой к своим близким и влиятельным знакомым. Скоро вас ждут серьезные перемены, все как песни «Одноклассники» Сергея Наговицына.
2: Девы, есть вероятность, что вы встретитесь сегодня со старыми коллегами. Эта встреча может закончиться новым полезным сотрудничеством. Не упустите возможность получить дополнительный доход. Подсказку ловите сегодня в песне «Безответно» Любови Успенской и группы «Руки вверх».
1: Весы, можно подумать, куда вложить накопленные средства или совершить не очень крупные покупки. В личных отношениях возможны приятные сюрпризы. Совет дня в песне «Белый пароход» Александр Новиков.
2: Скорпионы, не исключены сегодня необоснованные траты. Так что внимательнее относитесь к покупкам. А перед принятием решения следует хорошенько его обдумать. Ваша песня «Ты только знай» группа «Сентябрь».
1: Стрельцы, рабочие дела будут идти своим чередом. Возможно, заключение контракта на взаимовыгодных условиях. Любые финансовые операции также пройдут вполне удачно. Песня четверга «В шубном балагане» Вере Токарева.
2: Козероги, а вам в голову сегодня придут нестандартные решения, которые получится сразу же воплотить в жизнь. Это принесет неплохие дивиденды в будущем. Все как в песне «А я несу тебе цветы» Владимира Ждамирова.
1: Водолей, день хорош для получения новых знаний. Можно пройти курс омолаживающих процедур или массажа. Совет дня в песне «Город в пробках» Сергея Трофимова.
2: Рыбы, в ближайшее время ожидайте приток новых мыслей и идей, реализация которых принесет вам удовлетворение. А подсказку ищите сегодня в песне «Платочек синенький» Валерия Кураса.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального четверга. В следующем часе «Чечеточка» и разыграем два билета на концерт Сергея Куренкова.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Новости на Радио Шансон.
2: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Количество россиян, занятых в неформальном секторе экономики, достигло максимума за 7 лет. Во втором квартале показатель превысил 15 миллионов человек. Таковы данные Росстата. Под неформальной занятостью понимается теневая, а также легальная деятельность, когда самозанятые, индивидуальные предприниматели, работники семейных предприятий не зарегистрированы в качестве юридических лиц. За год их количество выросло на 111 тысяч человек. Наибольшая доля неформальной занятости наблюдается в регионах Северного Кавказа, где низкие доходы и преимущественно аграрный сектор. Россия хочет перезапустить прямые рейсы с Японией и Южной Кореей. Отечественные авиакомпании проводят технические консультации с зарубежными перевозчиками, заявил «Известиям» дипломат Андрей Руденко. По его словам, прямое авиасообщение экономически выгодно для всех сторон. Ранее стало известно, что Россия и Пакистан прорабатывают запуск прямых рейсов между странами. Состоятельные москвичи устремились к окраинам. Спрос на элитные новостройки сместился за пределы центра столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на риэлторов. Первичный рынок элитных и премиальных квартир в центральном округе Москвы сократился сразу на 30%. В целом по городу объем сделок потерял около 10%. Однако северные районы вдоль ленинградского направления показали резкий рост. С января по июль объем покупок увеличился на 63%. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка» присылайте креативные рифмы в Макс. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
3: Людочка?
4: Да, Игорь Иванович.
3: А ты частушки любишь?
4: Конечно, люблю. Спеть?
3: Не стоит. А сочинять их умеешь?
4: Не пробовала.
3: Тогда сегодня и попробуем. «Чечеточка» в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 10:07 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. У микрофона Артем Демин и Марина Дымова. Еще раз всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. И обсуждаем сегодня очень горячую тему. Сколько же сообщений, сколько разных мнений. Лагерь делится на две половины. Кто-то считает, что нужно брать фамилию мужа непременно, кто-то считает, что этого делать вовсе.
1: Ну подожди.
0: Не обязательно.
1: Есть еще
0: у каждого...
1: те, кто настроен решительно, что и муж может брать фамилию жены. Давайте пойдем дальше.
0: Третья категория. Нам еще, правда, такие никто не написал, что он взял фамилию жены. То есть все говорили, что вот знакомый есть, который взял, там три знакомых есть, который взял. А вот так вот, чтобы человек написал нам: я взял фамилию жены потому-то, потому-то, потому-то — нет. Таких сообщений нет.
1: Потому что радио «Шансон» слушают серьезные люди с высокими моральными принципами. И уважаемые, конечно же. А от чего мы оттолкнулись, почему мы вообще такую тему решили обсуждать? Потому что разные фамилии у супругов повышают риск развода аж на 50%. При этом такие пары делают это на 30% раньше, чем в среднем вообще люди разводятся. То есть уже
0: сейчас вообще непонятно, что ты сейчас сказал.
1: Ну, я к тому, что
0: пары,
1: по данным исследований, что те, у кого разная фамилия, уже через 7-8 лет, они такие: а, давай разведемся.
0: Да, а эти через 15.
1: Никаких духовных скреп между ними нет, а тут как будто бы одна фамилия и смена документов, они людей
0: объединяют. Я выходил замуж в 89-м, пишет там Светлана, даже мысли не были оставить девичью фамилию. Выходила и думала, и хотела, чтобы это все было на всю жизнь. Даже венчались, прожили 25 счастливых лет, но на 26-м году все-таки развелись. Оставила фамилию мужа, как-то уж сроднилась я с ней, да и с детьми одной фамилии. Сестра вышла замуж и не брала фамилию мужа, она взяла фамилию своего родного отца, после того, как его не стало. А так, если семья, то фамилия должна быть все-таки одной на всех. Это мое мнение. Спасибо. Ваше мнение важно. Нам важно мнение каждого радиослушателя. Давай, продолжай.
1: Ольга нам пишет: доброе утро, любимые ведущие. Ни штамп в паспорте, ни смена фамилии, все это не влияет на любовь и на семейные отношения. У меня дочка жила в гражданском браке 6 лет. Решили узаконить отношения, чтобы не менять огромное количество документов. Она оставила свою фамилию. Зять сказал: как тебе удобно. И вот уже 11 лет они вместе, никак это не влияет на их отношения. Я спрашивала: может, все-таки поменяешь? А она так на меня посмотрела.
0: Сколько лет они вместе?
1: 11.
0: А, 11.
1: И зять сказал: а зачем? И я вот очень хотела бы поменять свою фамилию. После развода не хочу ее носить. Так что все-таки у меня два варианта. Либо просто менять, либо выйти замуж.
0: Ну, хорошо, спасибо. Так,
1: на самом деле у нас много сообщений от женщин, которые развелись после там 30 лет брака, и некоторые прям вот категорически вот воспринимают фамилию как что-то инородное, чужеродное, и что нужно это менять. Но я тоже слышала, что и психологи, и те, кто вот это занимается, как это называется, цифрами и всем остальным, говорят, что надо менять, это может изменить судьбу.
0: Хорошо, мы подумаем об этом, сделаем пока небольшую паузу.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Наталья нам пишет: любимый ведущий, я раньше считал, что жена должна обязательно брать фамилию мужа. Так и делала несколько раз. Несколько раз. Но когда в трудовой книжке не осталось места, решила в дальнейшем больше не менять. Да, и в то время менять документы было очень сложно. Не думаю, что общая фамилия является признаком крепкой семьи.
3: Да, тоже мнение. Ефросинья пишет: любимый ведущий, здравствуйте. У моей однокурсницы была фамилия Баранова, а вышла она замуж за Коровкина. Вот так бывает смешно. Ну, как будто бы просто такие фамилии. Тут другая тема. Смешные и не смешные фамилии ваших знакомых. Это мы как-нибудь еще обсудим.
2: Так, всем доброго утра. Я лично считаю, неважно, в наше время или не наше время. Мы с моим последним мужем познакомились на вахте. Нам было уже за 40, а он ни разу не был женат. И у нас вспыхнули такие чувства, такая любовь. Он ни разу не был женат, приходит ко мне на работу с коробкой, а там котенок, и спросил молока. Мама этого котенка пропала, и он его сам выкармливал. И тут же мне в лоб: выходи за меня, только просьба большая, возьми, пожалуйста, мою фамилию. Я ответил, что с удовольствием, очень красивая фамилия, буду Семеновой. Горжусь и помню, жили очень счастливо и долго. Неля из Димитровграда.
3: Какая милая история про котенка.
2: Про котенка, да.
3: Сразу говорит о том,
2: есть молоко? Есть молоко? Да, есть.
3: Выходи
2: за меня. Только фамилию мою возьмешь.
3: Слушайте, ну это характеризует человека. Женек пишет: а у моих знакомых был такой случай. Муж взял фамилию жены, потому что будущая жена не хотела, чтобы дети были под фамилией Зайца.
2: Почему?
3: Ну, не нравится. Ну,
2: нет логики.
3: Может, она была Волкова? И она понимала,
2: логики
3: что...
2: нет. Ну хорошо. Так, доброе утро. Выходила замуж 19 лет, взяла фамилию мужа. Не хотела, но он настоял. После 30 лет брака развожусь. Планирую вернуть свою фамилию, чтобы разорвать окончательно свою связь с этим человеком. И надеюсь, что жизнь моя изменится к лучшему.
3: Алексей нам пишет: долго уговаривала жену взять мою фамилию, она согласилась, почти 20 лет, и мы развелись, 20 лет были вместе, и она сразу снова вернула опять свою девичью фамилию. Теперь она со своей фамилией, а дети-то с моей, и получается вроде мама, а фамилия другая. Ну вот, кстати, мне кажется, что детям в школе, особенно если это начальная школа, довольно-таки сложно одноклассникам объяснять, почему там родители одна фамилия, у детей другая. Хотя, мне кажется, со временем это все действительно стираются, все эти границы, потому что вот у меня, например, в эфире, это же псевдоним, и моя дочь иногда даже уже говорит свою фамилию, мою эфирную. Ну, то есть, как бы, когда на какие-то тренировки ее записываешь, поэтому дети, наверное, проще адаптируются к этой ситуации.
2: Так, добрейшего утречка, это от Тамары сообщение. Если менять, не менять, все это индивидуально. Например, знаю семью, где муж Дураков, очень интересный мужчина, а жена Смирнова. Ну и как тут судить? Конечно, если фамилия звучная, то без разговоров. А если такая, какой привела пример, я поменяла свою фамилию на мужа. Жизнь не сложилась, но у меня такой сын, которым не грех гордиться. Спасибо ему и Богу за это.
3: Нам Брэдок пишет: а у вас что сегодня шоу? Разведенки, а не 2D? А что это мы разведенки-то? Можно не оскорблять нас тут?
2: Марина ни разу не была замужем.
3: Да, у меня паспорт мой идеально девственно чист в этом плане. А Наталья пишет: доброе утро, мои ведущие. Привет вам из Санкт-Петербурга. У меня была одноклассница по фамилии Рогова. Она мечтала выйти замуж и фамилию эту сменить. В итоге вышла замуж и стала Копытова. Почти 30 лет вместе.
2: Ну, прекрасно.
3: Люди прям как будто бы притягиваются с такими фамилиями.
2: Ну, а почему нет? Так, здравствуйте. Когда женился и жена сказала, что не хочет менять свою фамилию, то я сказал, что делай как хочешь. Но представь себе, что я с детьми буду с одной фамилией, а ты будешь при этом с другой. Подумав немного, жена при регистрации брака поменяла фамилию на мою, написал Владимир. Ну, это правда, да, я не знаю. Женщинам так удобно, чтобы у нее и у детей были разные фамилии, если вот она оставляет, например, свою. Но это же как бы не очень логично. Да.
3: Ну, а не знаю, честно говоря. Детям что, не поменяешь фамилию?
2: Дети берут всегда фамилию отца.
3: Ну, я и говорю. А жена выйдет замуж повторно, например, женщина выходит замуж повторно, у нее новый муж, и ему, может, неприятно, что она носит фамилию бывшего мужа. Особенно, если он как-нибудь вел себя, знаешь, очень не по-человечески, нехорошо, трепал ей нервы, обижал, оскорблял. Тут много разных причин, почему женщина хочет менять фамилию. А вот от Инны, например, интересная история. Я вышла замуж в 17 лет, и у меня была такая фамилия, что просто ужас. Родители развелись, и моя мама сразу сменила фамилию. А я не смогла, потому что отец поставил такое условие. Окажетесь тогда без элементов, если ты поменяешь фамилию. Если хочешь, без элементов меняй. Мама ответила, ничего, выйдет замуж, все равно поменяет твою фамилию. И вот 21 сентября будет уже 35 лет, как я вышла замуж и сменила фамилию. Кстати, у меня теперь очень красивая фамилия. Сурово. Ну, а с папой у вас хорошие отношения были, вот что интересно? Или он все равно обиделся, то, что вы вышли замуж, а потом все равно фамилию сменили? Это же тоже интересный момент.
2: Плюс 7-909-955-1030 это для ваших сообщений. Еще немного почитаем, и не забывайте, что в этом часе вас ждет чечеточка, где мы разыграем два билета на концерт Сергея Куренкова.
0: Радиостанция «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Говорим сегодня о том, должна ли женщина в обязательном порядке брать фамилию мужа. Сергей Зуев взял фамилию жены. Теперь он Сергей Зуев. А кем он был раньше, я не знаю, потому что, наверное, под какой-то другой фамилией в Молдавии, видимо, человек жил. Вот, но Сергей так изложил свою историю, что не очень понятно.
2: Да. Почему?
1: Написал, что взял фамилию жены, потому что надо было бегать, менять документы.
2: Смотри, в России
1: в РФ,
2: надо было
1: да.
2: менять, бегать документы, а он почему-то в Молдавии это сделал, еще и какую-то там взятку дал, понимаешь?
1: Да, за 100 же... долларов и за один день поменял паспорт внутренний, загранпаспорт и права.
2: Ну, то есть, так можно вообще?
1: В итоге, почему фамилию жены-то взяли?
2: Если... Просто лишние 100 долларов были.
1: Или были просто
2: что можно 100... сделать у вас за 100 долларов?
1: Да, желательно все-таки, когда вы что-то пишете, ну, чтобы
2: да?
1: было понятно.
2: Вообще-то все незаконно. Мы...
1: Что незаконно?
2: Менять документы за деньги. Ну, в смысле, за 100 долларов.
1: Это за скорость только.
2: А, это за скорость?
1: Это за оперативность.
2: Это, вот
1: это
2: смотри,
1: за оперативность.
2: Хорошее сообщение из Петербурга пришло от Нелли. Доброе утро. Я вот слушаю и удивляюсь, чью фамилию брать, как она звучит и так далее. Но ни одного или почти ни одного сообщения. А как же дети? Перед ними дилемма, чью фамилию брать. Почему чью-то именно, мамину или папину? А сколько бюрократии при оформлении документов, например, в садик, в школу или загранпаспорт? Сегодня больше эгоистических писем я у вас слышу. Про себя замужем 43 года. Взяла фамилию мужа. Дочка также поступила в свое время. Хорошего вам дня и вашим слушателям, несмотря на погоду. Какая интересная в Петербурге погода. В Москве это все отлично.
1: Ну, открой интернет-то есть у тебя. Пока я читаю сообщение, можешь посмотреть погоду в Петербурге. У нас супруга разной фамилии. Пишет нам Дмитрий. Два раза пыталась сменить на мою, но наши бюрократические правила ей просто не дали это сделать. Ничего себе. А так 10 лет вместе, из них 6 женаты. И ни мне, ни ей это не мешает. Главное, любить друг друга. С предыдущей супругой были женаты 25 лет. У нее моя фамилия до сих пор. Я не против, если ей только удобно. Но почему бы и нет? А что за бюрократические препоны? Почему супруга не может взять
2: просто не
1: фамилию?
2: Хочет.
1: Но написано, что бюрократические
2: но
1: правила.
2: Ну, это вот я имею в виду, да?
1: Да, что
2: мне кажется, это все из серии, что люди либо идут менять фамилию, либо не идут, да, и говорят, ой, это все сложно.
1: Было бы желание. Нам сказали, что 10 тысяч рублей, ну, это раньше, да, неизвестно.
2: Ну, да.
1: Во сколько,
2: ну,
1: когда
2: вот
1: это
2: смотри,
1: было, в каком году?
2: Наталья нам пишет. Добрый день, есть такая история. Моя знакомая вышла замуж первый раз, взяла фамилию мужа. Когда выходила замуж второй раз, то новый муж взял ее фамилию. Получается, второй муж ходит с фамилией первого. И в свое оправдание он говорит, был я Иванов Артур, а стал король Артур. Слушайте, а вот тот муж, который первый, который вот этой фамилией наделил... Да,
1: фамилия
2: который
1: король. Ой,
2: он как относится к
1: забавно.
2: Тому, что некий мужчина такой, хочу фамилию вот эту, мне такая нравится. Ну, то есть тут спрашивают ли согласие, типа, дорогой, это не просто...

0: перед выбором брать фамилию мужа или нет, я считаю, что проживать чужую жизнь под чужой фамилией – это просто трата времени. Я принципиально еще на берегу объявляю, что брать фамилию мужа не обязана и делать этого не буду. Ну, по всей видимости, не замужем. Надежда очень такая
1: амбициозная,
0: да, и настроена решительно. Но все, время растает, все
1: мне
0: по своим
1: местам. Что тут даже не то, что время, а просто, ну, каждый, правда, для себя решает, надо ли ему менять фамилию, нравится, не нравится.
0: Не, ну бывают благозвучные фамилии, бывают не очень благозвучные. И тут уже вопрос не стоит, поменять или не
1: вообще,
0: поменять.
1: Вообще это и вопрос тщеславия, уважения к своей семье. Там, ну, то есть как-то все это все очень, правда, щепетильный, тонкий момент у каждого по-своему. Ну, например, а если, допустим, у женщины 3 мужа, и от каждого от брака по ребенку, какая фамилия должна быть у детей?
0: Та, которая у отца, ну, как мне кажется.
1: То есть женщине надо не менять, но детям все равно давать фамилию мужей. Правильно?
0: А так закон.
1: Тогда все трое детей будут от одной мамы, но с разными фамилиями. Да, это не так. Это тоже каждый решает для себя.
0: Да? Ну, не, я просто не знаю, я в таких ситуациях не был. Слава богу. Может, и не буду. Так, добрый день, мы с женой женились по второму разу. Ого! Понятно. Ну, тут уже я не разберусь там.
1: Тебе Сергей пояснил эту всю историю, что в Молдавии...
0: Давай,
1: нет, я не буду даже, там все сложно, почитаешь на досуге.
0: Хорошо, ну, ладно. Первая строчка нашей чечеточки, дорогие друзья. А мы к ней все-таки переходим. Дед фамилию сменил. Все очень просто. Дед фамилию сменил, это чечеточка. Все,
1: а на кону 2 билета на концерт Сергея Куренкова, который состоится 17 октября в Москве. Возрастное ограничение 12+. Дед фамилию сменил. Сочиняйте свои частушки.
0: Плюс 7-909-955-1030. Через 10 минут подведем итоги. Даже меньше, через 7 минут.
2: Когда отсчитываешь дни, а их навалом, и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега,

0: На радио «Шансон» реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Чечеточка на радио «Шансон».
8: Чечеточка на радио «Шансон». Что же у нас на кону? За что борются наши радиослушатели? За что все сочиняют? Какой приз, Марина?
9: А ты не знаешь, да, какой приз? Вообще-то,
8: я хочу, чтобы все знали.
9: Долгожданный концерт Сергея Куренкова, который состоится 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан». В программе «Лучшие хиты артиста», премьера новых песен, живой звук, душевная теплая атмосфера в зале, возрастное ограничение 12+. Так что имейте в виду, кто сегодня будет лучшим рифмоплетом и чечеточником, тот получит 2 билета.
8: Так, ну что, есть что попеть? Можно звать уже наших уважаемых певцов Егорыча и Семеновну, потому что частушка сама себя не пропоет, как говорят у нас в народе. Ну что, давай, Семеновна!
9: Дед фамилию сменил, просто в госуслугах, вот и бабке объявил, что он правосудов. Это от Дмитрия. Ничего не понятно вообще,
8: да.
9: Но рифма присутствует.
8: Так. А дед фамилию сменил, и разозлилась бабка, знать старуху не любил, и ее повадки.
9: Странные повадки
8: у бабки. Частушка про повадки.
9: Так. А дед фамилию сменил, раньше дедов просто был, а теперь он бабкин стал, всю родню перепугал. Это от Натальи.
8: Ага, сейчас от Палыча.
9: Давай.
8: Не лучше. А дед фамилию сменил, звучная фамилия, раньше он Гадюкин был, а теперь рептилия.
9: А есть фамилия рептилия? Вот мне интересно. Какая ваша фамилия?
8: Я думаю, все есть, все есть.
9: Дед фамилию сменил, а теперь жалеет. Не скажу я ее, я вслух, он при всех краснеет. А ты как-то уныленько делаешь, ух, незадорно.
8: Да, это правда. А дед фамилию сменил, он устал козловым быть. Из фамилии Баранов будет он счастливо жить.
9: Опа, опа, это все не точно. Так.
8: Давай еще.
9: Дед фамилию сменил, взял кредит и все пропил. А это не чечетка вообще, где выпала как-то строчка одна.
8: Две строчки.
9: Давай итоги подводить, что ли. Может быть, есть что-то хорошее, прям достойное.
8: А вот смотри, какая красивая. А дед фамилию сменил на другую новую. Ну, фанат он, нету сил, и стал он Куренковым. От Владимира.
9: Так, а вот еще одно смешное.
8: Давай.
9: Дед фамилию сменил, стал он Абрамовичем, только деньги у него все равно не водятся.
8: Хорошо,
9: давай вот это наградим, нет, Татьяна?
8: Татьяну?
9: Ну,
8: да, давай Татьяну наградим. Давай.
9: Татьяна из Хабаровска, надеюсь, она сможет
8: прилететь.
9: Татьяна
8: из Хабаровска?
9: Татьяна, вы как, готовы?
8: Я думаю, вариантов нет. Давайте тогда кого-нибудь поближе наградим.
9: Ну, может, Татьяна есть друзья в Москве? Нет, давай Татьяну. Про Абрамовича хорошо.
8: Ну, все
9: тогда. Татьяна никогда не выиграла,
8: все,
9: ничего,
8: хорошо.
9: Я вот смотрю.
8: Ну, все.
9: Ну все, Татьяна.
8: Что ты наехал на меня сразу? Татьяна, так Татьяна. Понравилось тебе про Абрамовича? Там,
9: да,
8: конечно, ну, немножко не в рифму, не в рифму, но...
9: Ну, зато смешно, понимаешь? Ну, потому хорошо, что вот это, да. Гадюкин, Рептилюкин. Да. Что это вообще? Короче, концерт Сергея Куренкова стоит 17 октября в Москве. Из Хабаровска можно даже на поезде доехать, если что.
8: Да, всего 8 дней.
9: Если завтра выйдете до 17
8: точно,
9: октября,
8: да,
9: точно доберетесь. Культурный центр «Меридиан», возрастное ограничение 12+, а Сергей Куренков во вторник, 22 сентября, к нам, кстати, в «Звездный завтрак» придет и расскажет, что интересного будет на его концерте. Что-нибудь хочешь сказать?
8: Я хочу уже попрощаться, Марин.
9: Со мной или в целом с людьми?
8: Я хочу попрощаться с нашими радиослушателями.
9: Мы вас так любим, ребят, вы такие
8: классные.
9: Мы
8: ценим каждого радиослушателя.
9: Я, да хватит это говорить, это другие люди говорят. Нам надо что-то свое придумать.
8: Нет, они говорят телезрители, а я говорю радиослушатели.
9: Ну зачем? Нет.
8: Ладно, все, друзья, завтра вернемся в 7 утра. Марина Дымова.
9: Артем Юрин.
8: Пока.

Семин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Независимым автосервисам в России могут усложнить доступ к заводским инструкциям и каталогам запчастей. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предложила передавать такую документацию только через защищенные системы и лишь организациям с квалифицированными специалистами. Перечень из 11 предложений направлен в Роспотребнадзор. Пока это лишь доработка проекта постановления, а не принятое правило, пишут ведомости. Дилеры заявляют, что необходимо обезопасить и защитить интеллектуальную собственность. Независимым сервисам может потребоваться подтверждать квалификацию персонала и работать через защищенную систему. В случае принятия проект может вступить в силу с 1 марта следующего года. Комплексную программу профориентации в школах Москвы со следующего года расширят на 8 классы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Сейчас проект работает для ребят 9, а также 10, 11 классов. С января также увеличится сеть площадок программы. Новым хабом станет Центр практического обучения профессии будущего в Печатниках, где школьники смогут знакомиться с востребованными специальностями на практике. За 3 года в программе профориентации приняли участие более 200 тысяч девятиклассников. Для учеников 10 и 11 классов программа стала доступна только в этом году. Участниками проекта стали уже более 13 тысяч подростков. Большинство туристов из стран Азии и Ближнего Востока готовы повторить поездку в Россию. Чаще всего намерены вернуться гости из Индии, Вьетнама, Турции и Эмиратов, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок. Специалисты опросили иностранцев, которые посетили нашу страну в течение последнего года. Кроме того, повторную поездку в Россию допускают жители Катара, Китая, Индонезии, Малайзии, Саудовской Аравии. В основном поездку в Россию туристы из Азии планируют после просмотра соцсетей и видеохостингов. Путешественники из ближневосточных стран чаще опираются на рекомендации родственников, друзей и знакомых. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

0: Но я надеюсь, что ваши сегодняшние маршруты привели вас в нужное место и, главное, вовремя. Обошлось без заторов. Сегодня, кстати говоря, в столице был очень спокойный трафик с утра, на удивление и радость многих автомобилистов. В студии радио «Шансон» приветствую вас я, дорогие мои. Желаю хорошего дня, хорошего четверга. Ну а что касается маршрутного музыкального листа, у нас далее в эфире Михаил Шафутинский, история под названием «Дядя Паша». Пусть сегодня вам на пути встречаются только хорошие, добрые, светлые люди.
1: Дядя Паша, житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант. Дядя Паша, хоть и хмурился

как всегда употреблял он по жизни. Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.

Яна потерял дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

баян потерял. Он не сеял, нет, не пахал и не косил. Он космических высот не покорял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

настоящая Катерина Голицына на волнах осеннего шансона. Ну, а настоящим леди требуется настоящий уход. И я не только про ухажеров. Дело в том, что, оказывается, горячая ванна работает эффективнее антидепрессантов. Это показало нам с вами исследование. Ученые сравнили две группы людей с депрессией. Вот одни дважды в неделю занимались аэробными упражнениями, а другие принимали просто горячую ванну температурой 45 градусов. И через 8 недель группа, принимавшая ванны, показала вдвое больше улучшения по клинической шкале депрессии. Вот так. Ну, а для лучшего эффекта рекомендуется все-таки теплая ванна, 20-30 минут спокойствия. Ну и от себя я рекомендую хорошую музыку, которая звучит на волнах радио «Шансон».

или принудительно загонять в жесткие корпоративные альянсы. На ближайшую пятилетку китайским инженерам заготовлены увлекательные испытания. К 2030 году аппетит электрокаров должен сократиться до 11,5 кВт-часов на сотню километров. Оставшиеся классические двигатели заставят укладываться в фантастические 3 литра расхода. Звучит все это пока не очень реалистично, но, как показывает практика, китайцы умеют удивлять. Это самая прогрессивная автоновость дня. С вами Давина Газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» — и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Снова выходят на музыкальную арену. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
5: Не пропустите, друзья.
6: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

повсюду годы долгие. Сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительны, бессонные.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Артур Руденко и Виктория Олешко на самом душевном на радио «Шансон». Открыли двери туда, где сбываются сны. Ну, а поскольку у нас с вами пока еще день, мы открываем новый час на «Шансоне». Переходим в новый час, столица 11:51. Всем желаю хорошего настроения и, конечно, приятного аппетита, кто уже готов отобедать, как-никак, время к полудню ближе.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика, изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антикайнина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. Днем, вечером и ночью на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Более 130 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в республику. Это первая партия вакцины. Как сообщил глава Минздрава республики, в регион завезли препараты для разных категорий населения. Совигрипп и Ультрикс Квадри для детей, Флю-М для взрослых, Ультрикс Квадри для беременных. Вакцины уже распределяются по медицинским организациям региона. Перед наступлением эпидсезона по гриппу и ОРВИ Карелии планируют привить 60% населения. Это позволит создать барьер на пути распространения вирусной инфекции. Авторов граффити в Костомукше наказали. В городе произошло очередное заседание административной комиссии. Рассматривали материалы, связанные с самовольным нанесением надписей и рисунков на здание округа. Как выяснилось, в сентябре сразу на нескольких домах Костомукши стали появляться несанкционированные рисунки, которые портят облик, создают ощущение запущенности и беспорядка. Полиция установила личность авторов надписей, а члены комиссии единогласно решили творца штрафовать. Первый раз сумма штрафа будет невысокой – 2000 рублей. Однако при повторном нарушении штраф вырастет как минимум вдвое. Пьяного водителя наказали за угон. У жителя поселка Муизерский угнали автомобиль. Он рассказал полиции, что приготовил машину к поездке и недолго отлучился к соседям. Когда он вернулся, машины на месте не оказалось. Вскоре транспортное средство нашли в нескольких десятков метров. Полицейские выяснили, что к угону причастен житель соседнего поселка. В тот вечер он был пьян, бродил по улице и заметил оставленную без присмотра машину. Мужчина завел мотор и поехал, однако соседи сразу заметили его. Они оперативно догнали угонщика и преградили ему путь. Добавлю, что за управление транспортом без прав и в состоянии опьянения мужчину уже наказали. Теперь возбуждено уголовное дело об угоне. Жители Костомукша приглашают на лекцию о музыке. 18 сентября в центре «Среда» пройдет лекция музыкального критика Ярослава Тимофеева «5 миллисекунд классической музыки». Ярослав Тимофеев – ведущий концертов Московской филармонии, один из самых заметных современных популяризаторов академической музыки. Слушатели проследят путь музыки от первобытных обрядов до наших дней, узнают, как менялось восприятие звука человеком и почему привычка к музыкальному фастфуду иногда мешает открыть для себя классическую музыку. Начало встречи 18 сентября в 17:00 в центре «Среда», вход свободный 12+. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон +7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше обещают переменную облачность, временами дождь, ветер южный 3-6 метров в секунду, температура воздуха +14 градусов. К этому часу у меня все новости, желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.

0: лишь только старый чемоданчик.
1: Ну, кто-то действительно собирает чемоданчик, тот, у кого отпуск осенью, а не летом, как у многих. А в России по-прежнему лидируют направления для путешествий, такие как Кавказ, Карелия, это прекрасные музеи-заповедники, а также в топе Дагестан, Махачкала, Дербент, горы, вот это вот все для любителей. Куда бы вы ни направились, конечно, радио «Шансон» желает вам приятного отдыха и множества ярких впечатлений. Ну, а наш музыкальный вояж продолжает Иван Кучин чуть позже, но прежде послушаем Григория Лепса на шансоне. Рюмка водки на столе, все та же Ирина Сотникова в студии для вас. Всем здравствуйте!
2: Ночь по улицам пошла.

«У дороги Рябина». Это Иван Кучин на шансоне. Для многих Рябина – это индикатор наступления лета, но, однако, чем дальше на север, тем позже она начинает цвести. Да и костры рябин, в общем-то, на разных территориях нашей большой страны, они не только 3 сентября, знаете ли. А вот общий день рябины в России принято отмечать 23 сентября. Сегодня, напомню, на календаре у нас 17 число, четверг, и уже, в принципе, можно начинать готовиться к выходным.

мне не слаще и не горше. В этом клубе, кабаке, я гляжу на стриптизершу и верчу коньяк в руке. На бедре ее наколка, змейка свитая в петлю. Я гляжу на змейку долго, я забыл, кого люблю.

0: почти закончен, свет погас. С кем ты уйдешь, какое дело, как дорогая песня на заказ.
1: Александр Новиков на шансоне про песни на заказ. Вот мы с вами сейчас послушаем композицию, которая сейчас занимает 4-е место в хит-параде радио «Шансон». Исполняет Евгений Григорьев «Обожгла любовь». Как распределяться места в хит-параде на этой неделе, мы с вами узнаем уже в завтрашнем выпуске. В 18:00 по Москве стартует хит-парад. Ну и вот как раз-таки, чтобы отдать свой голос, проголосовать в нем, заходите на наш сайт radioshanson.ru и ставьте лайк напротив понравившейся песни.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
9: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
8: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
9: Танцпол подойдет?
8: Танцпол всем подойдет, Людочка!
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну и вовсе даже и не минуту, и не две, а несколько часов подряд любимой музыки и зажигательных танцев ждет нас с вами на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арене. Стас Михайлов, конечно, порадует нас своими хитами, а также мы с вами послушаем Михаила Шуфутинского, Ирину Круг, Владимира Ждамирова, Татьяну Куртукову, Шамана и многих других артистов. Я напомню, что самые доступные билеты на танцпол, там можно быть максимально близко к нашим дорогим шансонье и подпевать громко, вот как только вам захочется. Возрастное ограничение 12+.

ходила, налетела блажь. И тоже милый говорит, только по-турецки. Будет свадьба, говорит, свадьба не шабаш, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан. Разве знать они могли про то, что азиаты порешили в ту же ночь вдарить по цветам, ведь на нейтральной полосе цветы необычайной красоты.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 13 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россия обладает колоссальным экспортным потенциалом в области медицинских изделий, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, пандемия COVID-19 научила надеяться на отечественную промышленность и собственные разработки. Ранее стало известно, что поставки лекарств из России в Евросоюз в июле достигли максимума с сентября прошлого года. При этом страны ЕС сократили объемы поставок. Более 50 тысяч волонтеров будут помогать избирателям на участках по всей России в дни предстоящих выборов. Об этом сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. В единый день голосования пройдут выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, а также прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах страны. Всего с 18 по 20 сентября запланировано более 2000 кампаний разного уровня. Правительство актуализировало стратегию развития таможенной службы до 2030 года. Так планируется сократить время досмотра грузового автотранспорта на пунктах пропуска через госграницу с нынешних 50-35 минут до 10. Оптимизировать таможенные операции поможет подача предварительных деклараций на товары. В ближайшие годы планируется запустить обновленную информационную систему таможенных органов. Чаще всего россияне путешествовали с друзьями в этом году в Краснодарский край, на Алтай и по городам Золотого кольца. Для таких поездок также популярны Санкт-Петербург, Казань, Ленинградская и Московская области. Сама Москва, Карелия и Калининград показала недавние исследования. При этом молодежь значительно чаще других отправлялась на юг и во Владивосток. Респонденты среднего возраста чаще выбирали Алтай, а путешественники постарше – Подмосковье. Для заграничных поездок с друзьями участники опроса чаще всего выбирали Турцию, Египет, Белоруссию, Таиланд и Грузию. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21, завтра днем до 19 градусов. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

под окном ЗК. Проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь.

0: Но не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: Жанровый шансон в начале нового часа. Михаил Круг продолжит эфир также Михаил, но только Бублик. История под названием «Вместе мы обязательно будем». А мы с вами, дорогие мои, уже вместе на одной волне душевной. Это радио «Шансон». Я напомню, сегодня у нас четверг, 17 сентября. В студии по-прежнему для вас я, Ирина Сотникова. Вместе проведем еще пару часов. Всем хорошего дня.
2: Что в твоей душе?

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
3: «Эх, разгуляй».
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: известная песня Славы и Любови Успенской «Таблетка» в 2015 году. Для зрителей это стало сюрпризом, для зрителей церемонии вручения премии «Шансон года». Изначально Слава написал эту песню для сольного исполнения, но когда в гостях у Любови Успенской на кухне они спели эту песню дуэтом, вот там все зазвучало очень ярко и красиво, именно так, как Слава себе и представляла. Музыка Виктора Дробыша. Ну а далее мы переходим к композиции под названием «Гетера», исполняет Михаил Бурляш.
1: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

0: Радио «Шансон Костомуша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

Согреет нас кофе, кофта и плед. Закончилось лето, осень, привет, радио «Шансон».

больше и сразу. К ночи чувствуется особо коллективный недооргазм. Мама, мамочки.

0: сон грядущий.
1: Такие вот наблюдения во время прогулки. Сергей Трофимов на самом душевном радио. Шансон прогулки, это, конечно, прекрасно, это полезно для здоровья. Это, знаете, сейчас в соцсетях россияне массово жалуются на странную новую простуду. Заболевшие говорят о сильной боли в горле, насморке, слабости и сухом кашле. Но медики поспешили нас с вами успокоить. Это классическая картина сезонного подъема ОРВИ. Ежегодно осенью, зимой, весной мы наблюдаем подобные вспышки. Ничего криминального в этом нет. В течение недели, как правило, люди полностью выздоравливают, отмечают.

0: врачи. Так что вы берегите себя, горячий чай с лимоном и музыка на радио «Шансон» вам в помощь.
1: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

благородие, госпожа Разолука. А мы с тобой друзья давно, вот ведь какая штука. Письмецо в конверте, ты погоди, не рви. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любовь.

молчание ручья. Твой голос, музыка души, и губ твоих тепло меня всегда согреет. С тех пор, как встретились глаза, с тех пор, как я тебе сказал,

мне просто нет. В глазах сияющий рассвет. Наверно, ты на целый мир одна такая. Я ждал так долго лишь тебя.

0: печется.
1: Зажигательные ритмы и невероятно бархатный, завораживающий тембр Алексея Брянцева, которым мы с вами будем наслаждаться на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». Всех ценителей, всех любителей шансона по-русски ждем в этом году в Турции на берегу Средиземного моря. Если вам уже исполнилось 12 лет, заходите на наш сайт radioshanson.ru, бронируйте каюту, там же найдете всю подробную информацию. Ну, а я лишь добавлю, что ожидает множество развлечений, совершенно разноплановых, от рыболовного состязания до караоке на этом душевном мероприятии. А звезды какие для вас выступят? Михаил Шафутинский, Михаил Бубулик, Султан Лагучев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе и другие артисты. Отправляемся по волнам любимых песен вместе с 24 по 30 октября. «Бархатный шансон» зовет.

0: Ясон Костомуша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы. Аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антикайнина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Жители 6 российских регионов смогут проголосовать в Москве на выборах губернаторов. Как заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, для этого предусмотрены специальные терминалы на избирательных участках. По ее словам, проголосовать таким образом можно будет и на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу. Как пишет «Москва-24», такую возможность получат жители Пензенской, Брянской, Тверской и Ульяновской областей, а также Тувы и Мордовии. Выборы пройдут в России в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Отдать свой голос граждане смогут на участке или онлайн. В Минздраве сообщили, что россияне могут предъявить полис ОМС через мессенджер Макс. Также в ведомстве напомнили, что в национальном мессенджере доступны цифровой ID и паспорт. Кроме того, с помощью Макса можно записаться на прием к врачу и управлять своими записями, переносить или подтверждать их. Также доступны телемедицинские консультации. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу Минздрава Михаила Мурашко, участники СВО могут получить направление на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение через свой профиль в госуслугах. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня 84 рубля 17 копеек, евро 97.13, юань стоит 12.55. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве малооблачно, плюс 22 градуса. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

Владимир Черняков и Катя Огонек открыли новый час на шансоне в столице 14.07. В студии для вас я, Ирина Сотникова. А эфир продолжат участники завтрашней программы «Живая струна» с Ксенией Стриж, группа «Рождество». Смотрите и слушайте, конечно же, эфир в 20.00 по Москве. Ну а прямо сейчас слушаем «Рождество» в эфире. Песня «Молодость».

0: И мы тоже постараемся сделать все, чтобы вы стали самыми счастливыми 14 ноября в столичной Лайф-арене, чтобы вы стали теми королями и королевами бала на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Ну, а на сцену выйдут легенды радио «Шансон», и новые звезды также будут: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, группы «Лесоповал» и «Воровайки», Чепика Холла, Татьяна Куртукова, Владимир Ждамиров и многие другие артисты порадуют вас. Несколько часов любимой музыки и отличного настроения для лиц старше 12 лет. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» ждет вас 14 ноября. Столичная Лайф-арена. Ну, а подробности можно найти на нашем сайте radioshanson.ru.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

между тем, в рейтинге регионов, где живут самые красивые женщины России, Западная Сибирь занимает лишь третью позицию. На первом месте расположился у нас Краснодарский край, ну а далее идут Республика Карелия, Сахалинская область и завершает пятерку Республика Татарстан. От красоты визуальной мы с вами переходим к звуковой. Эфир продолжает Евгений Григорьев. Цвет шафрана.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ну, а мы жаждем ваших сообщений, ваших приветов, поздравлений и добрых слов. Их можно отправить в любой доступный мессенджер. Прекрасно работает мессенджер Макс. СМС-сообщение также присылайте на номер +7 909 955 1030. Все зачитаем. Только сделает это уже Юлия Степанова. Ну, а я, Ирина Сотникова, с вами попрощаюсь до субботы. Желаю прекрасной, легкой пятницы и сегодня удачного вечера в компании шансона. А эфир продолжит Вика Ветер. Новиночка. Девки, гуляем!

0: Место встречи на радио «Шансон Костомукша».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Солнечного настроения, друзья, в этот четверг. Всем настроенным на 105,5, хотя осень у нас только набирает шок, и длинные холодные дни еще впереди, поверьте. Но на душе здесь и сейчас свежо, тепло и радостно. Ну а с радио «Шансон Костомукша», напомню, еще и мелодично. В общем, присоединяйтесь к нашей теплой компании. Тем более, что прямо сейчас наше место встречи распахивает двери. Я Катя Бажова, всем здравствуйте.

Ну, а я, друзья мои, готова, напомню, разделить с вами ваши поводы, ваши красивые даты. Будем рассказывать о них в прямом эфире на радио «Шансон Костомукша». Будем поздравлять ваших родных, ваших любимых людей, коллег тоже будем чествовать, если есть повод для этого. Можете передавать привет и желать хорошего настроения, боевой, трудовой, рабочий дух приподнимать своим коллегам. В общем, каким бы ни был повод, делитесь, пишите, сообщайте. Номер наш все тот же, +7 900 457 47 00. СМСки ждем от вас, послания в МАКС, можете звонить, ну и группу ВКонтакте, там тоже можно писать, Костомукша Медиа, она называется. Ваши поводы и ваши заявки будем озвучивать весь ближайший час на радио «Шансон Костомукша».

0: «Дорогой мой человек».
1: Ну что, друзья мои, сегодняшний день оказался богатым на именинников, и потихонечку начнем мы раздавать им по заслугам, конечно же, массу теплых слов. В этих теплых словах и в пожеланиях от вас мы искупаем наших сегодняшних важных и любимых ваших людей. И начнем мы с очаровательной барышни по имени Светлана Орлова. Светлана Орлова сегодня отмечает день рождения. Света, принимайте поздравления от ваших друзей, от всей команды «Среды». С днем рождения вас сегодняшним. Пусть сегодняшний день вас точно заставляет улыбаться. Удачи, радости, счастья и любви желают вам ваши друзья. Пусть тепло сердечных слов и самых искренних пожеланий, которые вы сегодня услышите, надолго сохранит в сердце ощущение праздника.

И следующего именинника мы готовы сегодня искупать в теплых пожеланиях. На этот раз Владислав Стогов, вы принимаете поздравления от всех ваших единомышленников, от всего коллектива лыжного царства и от всей секции лыжных гонок. Владислав, пусть ваш характер будет крепче мороза, настроение светлее зимнего солнца, пусть каждый день приносит ощущение скорости, свободы, драйва, как на любимой трассе. Желают вам, ваши друзья, здоровья, веры в себя, и пусть впереди будет столько побед, сколько лыжных километров за плечами. Ваш тренер Анна Андреевна и все ваши друзья поздравляют вас с вашей красивой датой сегодняшней.

0: Подсчета.
1: Друзья, ну а если вы обещали кому-то поздравить его в прямом эфире на радио «Шансон Костомукша», чтобы слышал весь город эти пламенные теплые речи, спешите, пишите нам на +7 900 457 47 00, а мы готовы принимать ваши заявки до конца этого эфирного часа, поэтому успевайте, времени не так много у вас осталось. Ну а мы, друзья, переходим к нашей следующей рубрике «Доска почета», где мы рассказываем о наших крутых костомукшанах, которые так или иначе себя проявили и точно стали достойны того, чтобы оказаться, собственно, в этой рубрике. И сегодня мы расскажем вам о победителях традиционного турслета, который прошел на днях в нашем городе. Турслет такой яркий, динамичный получился, с хорошей погодой. Участники бегали, кричали, болели. Еще и, говорят, организаторы арбузов наелись. Так вот, хочется отметить победителей. Победители были в разных возрастных группах. Отметим тех, кто занял первые места. Ну, во-первых, в одной возрастной группе лучшими оказались зацепики. Вам летят поздравления, конечно же, от ваших болельщиков. Во второй возрастной группе лучшими стала команда 8-й кадетской. Я так понимаю, что это ребята из кадетского класса. Им тоже отдельные поздравления. И от одноклассников, и от друзей, и от педагогов, конечно же. Ну и лидерами в третьей возрастной группе стала команда «Родители из леса». Классная команда. Показали пример детям, какими нужно быть туристами, как сражаться с природными стихиями, собственно, и как преодолевать трудности. Очень круто, что этот турслет состоялся, и состоялся в такой очень красивой, классной атмосфере. Также организаторы отдельно попросили поблагодарить администрацию округа, спонсоров своих за призовой фонд. Ну и, конечно же, себя просят поблагодарить за организацию и проведение. Это тур-клуб «Кипатры», «Изумрудный город» и все обитатели. Новые встречи будут совсем скоро, обещают нам организаторы турслета. Уже 26 сентября состоится турнир по ночному ориентированию. О нем мы, конечно же, расскажем в нашем эфирном часе, друзья. Ну а сейчас всем туристам огромнейший привет!

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

Если вы вдруг запамятовали наш номер телефона, с удовольствием его напомню. +7 900 457 47 00. Именно сюда можете отправлять свои заявки в наш эфирный час. Ну а далее, друзья, наш эфир продолжит благодарность. Серебряные волонтеры Костомукши попросили поблагодарить компанию «Карельские Акатыши» и лично генерального директора Максима Александровича Воробьева за предоставленные автобусы с Костомукши до Сегежа. Дело в том, что серебряные волонтеры отправились в круиз по Волге, и Максим Александрович и компания «Карельские Акатыши» любезно предоставили им транспорт. Также попросили поблагодарить отдельно водителя автобуса, который их с комфортом довез, собственно, до поезда, Максим Жуковский. Поездка была очень комфортная. В общем, огромнейший вам всем привет. А я так понимаю, что серебряные волонтеры наслаждаются сейчас поездкой и плаванием по реке Волге.

0: Погоня за звездами.
1: Ну а теперь, друзья, обратим свой взор к звездам и спросим у них, что ждать нам от завтрашней пятницы. Дорогие Овны, день будет располагать к решительным шагам, особенно в работе. Идея, которую раньше приходилось вам откладывать, наконец получит шанс перейти из разговоров в дело. Тельцы, финансовые вопросы от вас потребуют холодной головы. Привлекательная покупка легко окажется вещью из категории «Зачем я это вообще заказал?». Ну а в отношениях вам поможет простая искренность. Не заставляйте близких угадывать ваше настроение. Близнецы. Неожиданное сообщение или приглашение может заметно оживить ваш день завтрашний. Новое знакомство окажется полезным не только для общения, но и для рабочих моментов. Раки, спешка завтра способна создать больше проблем, чем сама задача, поэтому решение лучше принимать после паузы. Дома может потребоваться ваше участие в небольшом, но давно назревшем деле, имейте в виду. Львы, вам придется проявлять завтра дипломатичность, причем там, где обычно хочется сразу доказывать свою правоту. Рабочий разговор может открыть интересную перспективу, если вы дадите собеседнику договорить. Девы, важные документы, цифры договоренности стоит завтра проверять многократно.

что вы давно закрыли, возможно, немного переделать уже готовое придется, зато после этого вопрос действительно удастся снять, наконец, с повестки. Ну а вечер не перегружайте работой, отдых тоже должен войти в ваше расписание. Водолей, необычная идея найдет неожиданную поддержку, если вы расскажете о ней людям, которые способны помочь вам с ее реализацией. А в общении, возможно, интересная встреча, которая продолжится перепиской или новым совместным делом. Рыбы, пятницу лучше не превращать в марафон из бесконечных дел, продуктивность не измеряется количеством. Хорошо пойдут завтра творческие занятия, домашние планы и спокойное общение с вашими родными и близкими людьми.

Видимо, наша золотая осень подумала, что эта песня как раз-таки о ней, решила сегодняшнюю утреннюю солнечную погоду сменить серыми красками. Сейчас тучи сгустились, синоптики прогнозируют, что до конца вечера еще небольшой дождь возможен, ночью также будет дождливо, но зато завтра с утра, друзья, вновь нас с вами ждет приятная картинка. Синоптики обещают нам с утра опять солнце, переменную облачность при этом, то есть облака все-таки будут, но при этом будет южный ветер 2-3 метра в секунду. Воздух прогреется в пятницу до 13 градусов со знаком плюс. Правда, после обеда вновь набегут тучки, облака, обещают к вечеру пятницы вновь небольшие дожди, но в целом будет погода весьма комфортная, и для золотой осени, мне кажется, самое то.

А мы, друзья мои, на 105.5 от любви, от ваших пламенных посланий никогда не откажемся, конечно же. И прямо сейчас в нашей рубрике «Дорогой мой человек», которая звучит фоном, мы продолжим озвучивать ваши поздравления. На этот раз порция теплых слов от отделения образования и от руководителя отдела образования Антонины Ланкиной полетит в адрес Валентины Михайловны Шибановой, которая на днях отмечала юбилей. Валентина Михайловна – ветеран спорта, знаменитая лыжница нашего города. Валентина Михайловна, принимайте поздравления с вашей красивой датой. Желают вам крепчайшего здоровья, неиссякаемой энергии, долгих лет жизни. И музыкальный подарок от радио «Шансон Костомукша» сегодня тоже в вашу честь.

0: все это ты.
1: Все путем.
2: Самое время, друзья мои, для традиционных анонсов. Сегодня я вам расскажу о мероприятии, о событии, которое состоится в нашем городе еще через неделю, но я думаю, что уже сейчас можно себе в календарике сделать пометку, внести в план действий на следующей неделе, друзья. Это для события для всех любителей театра. Дело в том, что уже 25 сентября, это следующая пятница, всех горожан и жителей, и гостей Костомокши приглашают на спектакль «Герои, похожие на нас». Спектакль по мотивам бессмертного произведения Гоголя «Мертвые души». Пройдет спектакль в Малом зале культурно-спортивного центра «Дружба». Начало в 18 часов, как я уже сказала, 25 сентября, это пятница. Билеты уже в продаже. Добавлю, что это местная постановка, режиссер-постановщик, сотрудник комбината, дробильщик управления производства концентрата Якатыши Максим Кравченко. Роли будут исполнять участники и выпускники молодежного объединения «Лидер», тоже наши костомукские ребята. На сцене оживут знакомые образы: Пройдоха Чичиков, неугомонный Ноздрев, Скряга Плюшкин и другие колоритные, известные всем нам персонажи. История, кстати, в образах обретет новое звучание. Игра молодых актеров подарит вам особую энергетику, а захватывающий сюжет, юмор и гоголевская ирония точно никого не оставят равнодушными. В общем, всех нас, всех горожан и всех гостей города приглашают погрузиться в мир русской классики вместе с «Лидером» и вместе с Максимом Кравченко, режиссером. Еще раз напомню, 25 сентября, 18 часов, в Малом зале все это пройдет. Билеты, добавлю, уже в продаже.

Ой, друзья мои, с таким романтичным настроением я отпускаю вас в продолжение этого четверга, в предвкушении завтрашней пятницы, наш любимый день недели. Думаю, что мы проживем его с вами ярко, тепло, очень душевно, конечно же, зарядимся и обменяемся эмоциями, музыкой хорошей. Если будут поводы, пишите, сообщайте, конечно же, на наш мобильный номер, ну и завтра какой-нибудь приятный подарок для слушателей радио «Шансон Костомукша» мы разыграем у нас в эфирном часе. Повод обязательно для этого найдется. Завтра все подробности. Жду вас ровно в 15 часов здесь же, на нашем с вами месте. Напомню, оно неизменно. Это 105.5. Ваша Катя Бажова. До новых встреч в эфире.

Какая в сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили не включать выходные дни в число календарных дней отпуска. Согласно действующему законодательству, ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. По соглашению сторон он может быть разделен на части и включает как рабочие, так и выходные дни. По мнению депутатов, на практике это приводит к тому, что период непрерывного отдыха, свободный от трудовой деятельности, оказывается существенно короче. Парламентарии отметили, что предложенная инициатива не увеличивает нормативно закрепленное количество дней отдыха от работы, а только меняет систему его подсчета на более логичную и выгодную для работника. Генконсульство России на Мальдивах предупредило россиян об участившихся случаях краж денег и мобильных телефонов из сейфов отелей на курортах. По данным диппредставительства, руководство отелей не помогает пострадавшим туристам, а похищенные деньги не возвращаются. Полиция ни разу не решила подобные вопросы в пользу отдыхающих. В связи с этим россиянам порекомендовали не хранить крупные суммы денег и ценные вещи в номерах. Как пишет Москва-24, также на Мальдивах участились случаи, когда персонал отели требуют у туристов оплату за вызов полиции. Это незаконно, поскольку такие вызовы являются бесплатной госуслугой. Большинство педагогов старше 60 лет планируют продолжать работать после наступления пенсионного возраста. Согласно исследованию, на которое ссылается «Известия», интерес к профессии у них оказался выше, чем у более молодых коллег. Педагоги от 60 до 74 лет меньше жалуются на тревогу, стрессы, связанную с работой, усталость, чем более молодые коллеги. При этом почти четверть возрастных школьных учителей отмечают нехватку цифровых навыков, а 44% хотели бы снизить рабочую нагрузку. Авторы исследования считают, что опыт таких преподавателей можно использовать в наставничестве, методической работе и подготовке образовательных программ. Доллар на сегодня 84 рубля 17 копеек, евро 97,13. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: дворе.
1: Вся страна на днях отметила 75-летие Александра Яковлевича Розенбаума. Умеет народный артист всколыхнуть волну воспоминаний. Эх, теплый, с корочкой, батон за 15 копеек. А еще навести из томатной пасты сок, солькой посыпать, и сахарку, если кисловато. И читать то, что нельзя, пока мамы с папой дома нет. Ну вот, своими воспоминаниями делитесь тоже на радио «Шансон». Меня зовут Юлия Степанова, 16:07 в столице. Очередь за хлебом только что в эфире радио «Шансон». И, конечно, вставайте в очередь за билетами на танцпол всенародной танцплощадки «Эхо разгуляя». 14 ноября грянем на лайф-арене. Все это для зрителей старше 12 лет. Стас Михайлов будет петь нам.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Наши свечи зажжены вновь, так приятно и мило, без лишних слов, хоть печально, но эта печаль красива.

слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль, так торжественно, словно моя печаль. Не иначе он милый, души моей новый подельник. А как хочется незнакомых рук

0: тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда, любовь моей жизни, Россия.
1: Михаил Круг, лирический, патриотичный. Тишина в эфире радио «Шансон». Доброго дня всем, кто нас слушает. 16:15, время столичное. В ближайшее время на нашей волне осень в Москве Евгения Кемеровского. Нам споет Катя Огонек. Прямо сейчас Виктор Королев. Ну а в середине часа встречайте Дмитрия Малыгина, который поделится с нами мыслями о цифровых подвохах в деле управления автомобилем. Еще раз спасибо за компанию.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Современные автомобили давно научились самостоятельно парковаться, отслеживать разметку и буквально читать знаки. Но во всем этом цифровом великолепии как будто всегда есть какой-то подвох. Авторитетное аналитическое агентство J.D. Power подвело итоги масштабного исследования качества новых машин 2026 модельного года и пришло к выводу, что главным источником постоянной головной боли для водителей стали именно продвинутые мультимедийные системы. Опросив почти 79 тысяч свежеиспеченных автовладельцев спустя 3 месяца эксплуатации машины, эксперты выяснили, что на каждые 100 автомобилей приходится свыше 42 проблем, связанных с зависающими сенсорными экранами, капризным софтом и постоянно отваливающимися цифровыми сервисами. Это ровно четверть от всех зафиксированных претензий к качеству свежих машин. Впрочем, ложка меда в этой бочке электроники все же найдется. Автомобильные концерны стали гораздо динамичнее реагировать на претензии и быстрее исправлять болячки. Но радость это временная. Стоит автомобилю отъездить 3 года, как мультимедийная боль вспыхивает с новой силой. Здесь число неполадок вырастает сразу до 57 единиц на сотню машин. Это самая цифровая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.
0: Радио «Шансон».

Евгений Кемеровский и многие другие. Михаил Бублик в этом году едет с нами на «Бархатный шансон». Все подробности есть на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Конечно, много верст до Турции, но ничего, вы же на самолете. И мы тоже, кстати.

0: подарите мне.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
5: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию.

0: Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
1: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3. 5, 6, 7, 9 – это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

улице скучно, да и вечер был из грусти соткан. Если б не ходила здесь она, и ночной квартал за ней глазами, оком, а еще ночные тормоза. Руки нараспах, как весла в лодках. Кто сказал? Он правду ей сказал.

Я за ней и рыскал, и бродил. Колесо мое у ног ее вертелось. Я ее, ей-богу, не любил.

девочка растрепанная. Вдрызг дождь тебя ослабит в трубах водосточных, а еще слеза фонарных брызг на глазах твоих сверкнет звездой полночной. Путь твой от жилья и до жилья

Опять в ячман меня непруха привела, и воронок меня везет, а не трамвай.

я ее бы почитал. Стоит в глазах она, холодная, как лед. Кусочек неба и на вышке пулемет.

Без Романа Шахова час за три идет. Но ничего, в следующем часе у нас начинается вечернее шоу «Городские встречи». Ждем появления орла нашего эфира Романа Шахова в студии «Радио Шансон». Год за два Сергей Коржуков и группа «Лесоповал» только что в эфире «Радио Шансон». Напомню, что подпеть песням лесоповальцев и потанцевать вы сможете на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» 14 ноября в столичной Лайф-арене. 12+. Все подробности есть на сайте radioshanson.ru. Султан Лагучев далее будет петь нам в эфире. Ну а вы подпевайте и двигайтесь.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Правительство направит 157 миллиардов рублей на ипотечные программы. Средства будут распределены между 3 направлениями, сообщил премьер Михаил Мишустин. Почти 66 миллиардов будет направлено на семейную ипотеку для покупки родителями с детьми квартиры или дома. Около 6 миллиардов рублей планируется направить на дальневосточную ипотеку и порядка 85 миллиардов предусмотрено на субсидирование процентной ставки по ранее оформленным кредитам в рамках завершившейся программы «Льготная ипотека». Как отметил глава правительства, федеральное финансирование позволит выполнять обязательства перед банками в полном объеме. В Москве завершена техническая подготовка системы электронного голосования к выборам в Госдуму. Как пишет «Москва-24», подготовлены страница онлайн-голосования, терминалы на избирательных участках и электронный список избирателей. Также разработаны резервные технологии и сценарии для функционирования системы при высокой нагрузке или в непредвиденных обстоятельствах. В те часы, когда больше всего граждан захотят проголосовать, предусмотрено временное включение электронной очереди. Также специалисты создали резервные каналы на случай отключения электричества или перебоев в работе интернета. А специальные сценарии помогут предотвратить попытки внешнего вмешательства. Две жительницы Сахалина поймали тунца весом 285 килограммов, что стало рекордом для Дальнего Востока. Как сообщила ТАСС, одна из рыбачек, Вероника Максимова, улов произошел на восточном побережье острова в районе мыса Свободный. Женщины вышли на лодке с озера Изменчивого, а на обратном пути примерно в 3-4 километрах от берега клюнул тунец. Трофейную рыбу женщина добывает уже 5 лет, и крупные экземпляры ей попадались и раньше весом 100-150 килограммов. В этот раз справиться в одиночку не удалось. Вытаскивать тунца из воды помогали все находившиеся у озера отдыхающие. Доллар на сегодня 84 рубля 17 копеек, евро 97.13. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский из песни Славы Бобкова. Да, народный, действительно. Я устарела информация, друзья. Надо файлы чистить. Только что на волнах шансона. Всем салют. Здесь ваш остров Радио Свободы от суеты рабочего дня и моря хорошей музыки, друзья. В студии командант Роман Шахов и моя компаньера за эфирным пультером Юлия Степанова.
1: Добрый вечер.
0: 17.06. Время, когда мы уже можем расслабиться, и работа уступает отдыху, но мы не уступаем
1: мыслям.
0: Мыслям, которые бороздят извилины нашего мозга, мыслям о том, какую бы тему вам предложить для обсуждения. Друзья, и вот что обнаружили. Каждая третья опрошенная россиянка портила еду партнеру в качестве мести.
1: Шекспир жив.
0: Чаще всего причиной становилась какая-нибудь фраза, обидные слова. Во время ссоры забытая годовщина или возвращение домой после обещанного отмечается в одном из исследований.
1: Ну, тут речь не идет, конечно, о том, чтобы там щепоточку цианистого калия там в вечерний чай.
0: Конечно.
1: Просто вот, например, добавить какой-то ингредиент в пищу, который партнер не любит. Вот такая вот, я бы сказала, некрупная, но злобная месть.
0: С особым таким помолом, наверное. Как часто вы ссоритесь в отношениях? Бывали ли эпизоды мести? Самое главное, как миритесь?
1: Да, потому что, как бы то ни было, худой мир лучше любой войны. И все равно же помиритесь. Вот Евгений Григорьев предлагает вариант как.
2: Блин, блин, мы...

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
5: Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Владимир Ждамиров только что на радио «Шансон». Друзья, если все-таки, ну, приходится иногда поплакать, вот такое происходит в жизни, расскажите. Дело в том, что каждая третья опрошенная россиянка портила еду партнеру в качестве мести. Около трети, 34% опрошенных жительниц России хотя бы раз намеренно портили еду партнеру, когда были на него обижены.
1: Ну, надо сказать, практика так себе. Да? Потому что, ну, смотри, вот вы поссорились или обижены, что-то он там сказал, что он там не вовремя пришел, обиделись, испортили ему, пересолили ему суп. Ну, это самое невинное, что можно придумать. Вот. Что, и после этого отношения стали лучше, что ли? Да, ну, мне кажется... А вот смотри, он обидел, а она ему пельмешки там со сметанкой или то, что он любит. И глядишь, ссора-то и... как-то пошла на спад. Пишите, дорогие радиослушатели, на наш единый номер плюс 7-909-955-103-0. Как вы миритесь, как вы ссоритесь, как вы миритесь? И бывало ли такое когда-нибудь в вашей жизни, что из чувства вот такой кулинарной мести вы портили еду партнеру, обидевшись на него?
0: Какие варианты кулинарной мести? Ну, интересно, потому что соль, понятно, перец, а может быть, что-то еще у вас какое-то...
1: Леди Макбет Мценского уезда не предлагать.
0: Изощренное, да. Плюс 7-909-955-1030. Сообщения свои подписывайте. Периодически мы будем зачитывать их здесь, в эфире радио «Шансон». Ну, а прямо сейчас к музыке вернемся.
1: У любви свои законы. Мести это тоже, видимо, касается.

0: слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: комнате муж.
1: Что случилось?
0: Не знаю.
1: Стоял, не дыша,
0: и нахмуривши бровь.

чувства жены. Шел 37-й, смерть гуляла по зонам. Его ж горемыку прошла стороной. И вот, наконец, вышел он из вагона.

но двери открыла седого майора, больная вдова. Он вышел из дома и в город далекий уехал в надежде там встретить весну. И как-то однажды он брел одинокий и вдруг постаревшую встретил жену. Та встреча была холодна, как могила. Она лишь сказала: прости, я ушла. А вазочку жалко, ее я разбил.

0: на совещание. Суд удалился и приговор вынес. Убийцы расстрел. На совещание суд удалился и приговор вынес.
1: Иван Кочин только что на радио «Шансон». Далее Николай Шумков пишет нам из Читы. Добрый вечер, Чита в эфире. Мне кажется, битье посуды, швыряние в стену телефоном или пультом от телевизора, а уж тем более порча еды во время выяснения отношений, это
2: почему
1: от отсутствия...
2: можно до, после выяснения отношений?
1: Здравого смысла и вообще от лукавого. Надо остановиться в словесной перепалке.
2: Ну, так
1: взять
2: и остановиться.
1: Да, да. Каждому заняться своим делом, чтобы отвлечься от накипевших страстей. А потом, когда ураган утихнет, можно спокойно еще раз поговорить и найти общие точки. И все будет хорошо. И помните, выход эмоций из-под контроля оставляет за собой финансовый след.
2: Ну что, мудрости этого человека завидуют, по-моему, все мудрецы этого мира.
1: Ну, с другой стороны, все правильно.
2: Правильно.
1: Только
2: все
1: в моменте
2: правильно.
1: Бывает, конечно, да. Сложновато.
2: Вот так вот, да, вот страсти кипят, взять и остановиться. Это как?
1: Возможно, есть такие люди, слушай.
2: Может быть, но это не мы. Следующее сообщение, ну, тут вообще интрига. На работе был общий холодильник, и постоянно кто-то брал мою еду. Мне надоело это, попросил жену купить слабительное, уже в жидком виде. Вот. Вечером пропитали бутерброды этой водой, приехал на работу, оставил. И в обед, когда зашел, ну, значит, вот в кабинет, в туалет, слышу, как Олег мучается. После этого никто не брал. Главное, не подписался.
1: Ловля на живца. Что можно сказать, Олег? Ну, здоровья вам. На 43 заканчивается мобильный телефон этого человека, который написал нам вот такое вот сообщение.
2: Не жалко Олегу. Может быть, он просто был голоден, ему не хватало денег на еду.
1: Сейчас музыка, друзьям, прибавьте громкость.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.
4: Негожий день залит дождем.

0: Это Сергей Любавин, только что в эфире радио «Шансон». Друзьям, как часто вы ссоритесь в отношениях? Бывали ли эпизоды мести, кулинарной мести? Об этом сегодня вас спрашиваем. Ну, а самое главное, как миритесь?
1: Да. Если кто-то только что присоединился к нам, мы воспользовались результатами исследований, которые говорят о том, что каждая третья опрошенная россиянка когда-нибудь кулинарно мстила своему партнеру, то есть сознательно портила еду, портила блюдо, если была обижена на партнера за слова, за поступки, ну, в общем, неважно, мало ли за что.
0: Это 34%, а 12% делали это пару раз. То есть одного раза не...
1: Она такая, ура, работает!
0: Один раз, да, вот случилось. А зачем второй раз? То есть как мужчины реагируют второй раз уже? По данным опроса, чаще всего причиной становились обидные слова во время ссоры, 50%, забытая годовщина, 44%, возвращение домой позже обещанного, 31%. Более трети россиянок добавляли в блюдо ингредиент, который мужчина не любит. 31% пересаливали еду, а 19% делали ее острее.
1: Вот. Дорогие радиослушатели, вы напишите нам, случалось ли вам проявлять такую кулинарную месть, или, возможно, вы стали ее жертвой. Плюс 7-909-955-103-0, номер для ваших сообщений в студии Роман Шахов и Юлия Степанова. Но я бы сказала так, что кулинарная месть, она такая разовая все-таки, вот пару раз, не знаю.
0: Ну, в целом, может быть, какие-то еще бывают. На автомобиле, например, что-то написать.
1: Ну,
0: это уже следующий уровень.
1: Это следующий уровень, да, финансовый.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: Реклама.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты, мы в Совкомбанк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
9: По субботам в 17:00. Категория 16+.

0: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
1: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
0: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
1: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
0: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
1: Только пипедастр с собой захвати.
2: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Галмазова и Михаил Барский только что здесь в эфире радио «Шансон». Но до метели у нас еще приятные осенние вечера продолжаются. И Нелли Семенова их украшает своим сообщением. Привет, любимые. Только на вахту поваром приехала
1: отдавали обеды на объект.
0: Приезжают мальчики, смеются. Сегодня Нелли Ивановна готовила все пересолено. И все с уважением и юмором, а пельмени моя напарница делала размером с наперсток. Но я же лепила с ладошку. И муж мой кушал и говорил: никого не слушай, делай, как делаешь. Хоть есть, что в рот положить. Из Димитровграда сообщение такое пришло.
1: Ну и хвалится Нелли, что научилась готовить вкусно. И многие просили добавки.
0: Ну, когда с ладошку, это получается вообще...
1: Пельмешка с ладошку.
0: С наперсток, вот это вот искусство уже какое-то, ювелирное пельмешка.
1: Пельмешка на ладони. Так, пишет нам Наташа. Вот тут, знаете, такое вот. Я всегда была взрывной. Могло летать почти все, что угодно, но в пределах разумного. Не все шло в топку раздора, только то, что было не особо жалко. Значит, вот все-таки, да, контролер-то не отключался. А потом, когда пламя гасло, отпускала ситуацию в прошлое. Никогда не любила долго находиться в состоянии ссоры, но иногда могла припомнить опять и снова. Да вы злопамятная, и память у вас хорошая, Наташа. Друзья, кулинарная месть не для меня. Я выше этого. Вот Наташа пишет.
0: Спасибо.
1: А выше этого это как? Это следующий левел, да? Следующий уровень?
0: Я думаю, что, ну, зачем? Действительно, все мы люди, все мы человеки. И, ну, вот сейчас вспылил, а что через 5 минут делать?
1: Зачем сыпать соль на рану, да, если можно просто утопить в унитазе телефон, да? Так, Тамара Кудидзе и Игорь Аравский будут петь нам далее. А вы, пожалуйста, напишите нам по заданной сегодняшней теме. Были ли когда-то жертвой кулинарной мести? Или, может быть, сами в отместку, в обиду портили блюдо своему партнеру? Плюс 7-909-955-1030.
2: Как птицы в небе. И просыпались в одной постели, минуты жили.

0: Аудиоконсоль «Стамуша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика, изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антикайнина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Только лучше. 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Более 130 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в республику. Это первая партия вакцины. Как сообщил глава Минздрава республики, в регион завезли препараты для разных категорий населения. Совигрипп и Ультрикс Квадри для детей, Флю-М для взрослых, Ультрикс Квадри для беременных. Вакцины уже распределяются по медицинским организациям региона. Перед наступлением эпидсезона по гриппу и ОРВИ Карелии планируют привить 60% населения. Это позволит создать барьер на пути распространения вирусной инфекции. Авторов граффити в Костомукше наказали. В городе произошло очередное заседание административной комиссии. Рассматривали материалы, связанные с самовольным нанесением надписей и рисунков на здание округа. Как выяснилось, в сентябре сразу на нескольких домах Костомукши стали появляться несанкционированные рисунки, которые портят облик, создают ощущение запущенности и беспорядка. Полиция установила личность авторов надписей, а члены комиссии единогласно решили творца штрафовать. Первый раз сумма штрафа будет невысокой – 2000 рублей. Однако при повторном нарушении штраф вырастет как минимум вдвое. Пьяного водителя наказали за угон. У жителя поселка Муизерский угнали автомобиль. Он рассказал полиции, что приготовил машину к поездке и недолго отлучился к соседям. Когда он вернулся, машины на месте не оказалось. Вскоре транспортное средство нашли в нескольких десятков метров. Полицейские выяснили, что к угону причастен житель соседнего поселка. В тот вечер он был пьян, бродил по улице и заметил оставленную без присмотра машину. Мужчина завел мотор и поехал, однако соседи сразу заметили его. Они оперативно догнали угонщика и преградили ему путь. Добавлю, что за управление транспортом без прав и в состоянии опьянения мужчину уже наказали. Теперь возбуждено уголовное дело об угоне. Жители Костомукша приглашают на лекцию о музыке. 18 сентября в центре «Среда» пройдет лекция музыкального критика Ярослава Тимофеева «5 миллисекунд классической музыки». Ярослав Тимофеев – ведущий концертов Московской филармонии, один из самых заметных современных популяризаторов академической музыки. Слушатели проследят путь музыки от первобытных обрядов до наших дней, узнают, как менялось восприятие звука человеком и почему привычка к музыкальному фастфуду иногда мешает открыть для себя классическую музыку. Начало встречи 18 сентября в 17:00 в центре «Среда», вход свободный 12+. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон +7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше обещают переменную облачность, временами дождь, ветер южный 3-6 метров в секунду, температура воздуха +14 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.

0: друзья, сложно сказать, будет ли на бархатном шансоне мастер-класс рыболовного толка от Анатолия Полотно и Феди Карманова, но вот концерты и не только этих потрясающих артистов будут в Турции с 24 по 30 октября.
1: Михаил Шафутинский, Евгений Кемеровский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и другие артисты споют для лиц старше 12 лет. Заходите за подробностями на radioshanson.ru.
0: Московское время 18 часов 7 минут. Здесь городские встречи. Роман Шахов, Юлия Степанова.
1: Добрый вечер.
0: И ваши сообщения, которые сегодня приходят к нам, мы их вылавливаем, подсекаем, и все это по теме, как часто вы ссоритесь в отношениях, бывают ли эпизоды мести, мести кулинарной.
1: Испортитесь.
0: Да, ужин. Самое главное, как миритесь после этого. Дело в том, что каждая третья опрошенная россиянка портила еду партнеру в качестве мести.
1: Не умно. Нет, не умно.
0: Напишите.
1: Я бы просто ничего не стала готовить, например. Да ешь ты, что хочешь. Иногда.
0: Вариант, понимаешь.
1: А то еще усилия прилагать, время тратить, портить там что-то. Готовить, а потом портить.
0: Или что-то вкусное приготовить и сказать, но прежде поговорим.
1: Да. Но прежде поговорим.
0: Плюс 7-909-955-1030. Сообщение подписывайте. Ну, а прямо сейчас мы все вместе подпоем песню. Знаете, прибавляйте громкость эфира.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: красиво же, друзья. Анатолий Днепров и роскошная песня на стихи Михаила Танича только что здесь в эфире радио «Шансон». Далее такие же прекрасные ваши сообщения.
1: Радовать. Да, вот в полном согласии с этой песней сообщение от Натальи из Санкт-Петербурга. Добрый вечер. Полностью согласна с Юлей. Это приятно. Ее способом примирения. Пусть к сердцу мужчина лежит через его желудок, и если вы сделаете этот путь ухабистым, к миру это не приведет. А наоборот, может найти утешение в другом месте. Берегите мужчин, Наталья, Питер. А, ну, я вам скажу, это немножечко не мой путь. Я, если готовлю, это только... Ну, в общем, ладно, не будем вдаваться в подробности моей семейной жизни, которой нет. А вот сообщение... Сообщение от кого, от кого, от кого? От Александра. Добрый вечер, шансон. Ссоры были разные. И суп пересаливала супруга, и перчику побольше. Но я всегда говорил, если что-то не то, любимая, давай вместе все это съедим. Все миром заканчивалось. Мудрый подход. Угу. Да.
0: А как часто вы ссоритесь в отношениях, уважаемые слушатели радио «Шансон»? Бывают ли эпизоды мести, может быть, кулинарные мести? Ну, а самое главное, как, по-вашему, эффективнее помириться? Расскажите. Плюс 7-909-955-1030. Истории жизни, подписи. Все это мы ждем. Сообщения будем периодически зачитывать здесь, в эфире.
1: Мы гораздо, да.

0: Радиошансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: позвоню. Вилли Токарев только что на радио «Шансон». Дамы и господа, это шоу «Городские встречи». Смотрите, слушайте, что происходит в эфирной студии. Наблюдайте за происходящим на сайте радиостанции. Есть видеотрансляция, также соцсети вам в помощь. Ну и, конечно, мобильное приложение «Радио Шансон».
1: Сегодня мы предлагаем вам вспомнить, как вы ссоритесь, были ли прецеденты кулинарной мести, ну, в таком, в относительно безобидном все-таки смысле, так, чтобы все остались в живых, пересолили, переперчили, сделали что-то невкусное для супруга, обиделись. И главное, как вы миритесь все-таки, да? Как достичь мира, не прибегая, наверное, к мести, что ли?
0: «Моя история проста», — пишет нам Светлана в город Набережные Челны. «Однажды супруг и сын объявили мне бойкот ввиду моих высказываний, не злых в их адрес. Я-то вроде бы не придала значения, а они...» Я позвонила супругу и сыну с вопросом, с какой начинкой пирог испечь. Сын сказал, с любой, супруг, удиви. Пришли домой, спрашивают, где пирог? Мой ответ, пирог удиви, с начинкой любой найдете где-то. Смеялись.
1: Да, смешно. Мне вот это нравится. Друг моего отца, дядя Толь Бурьян, когда поругался с женой, то пошел и целый маст дров переколол с утра и до ночи. Потом помирились, и все хорошо.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Честно говоря, я очень радуюсь, когда приходят новости о том, что очередной автогигант пересматривает свою стратегию относительно электротранспорта в пользу автомобилей с классическими двигателями, у которых, как мне кажется, есть душа. Но на самом большом авторынке планеты в Китае на это смотрят совсем иначе. Поднебесная твердо решила перевести весь свой автопарк на батарейки. Согласно грандиозному государственному плану развития, уже через несколько лет 7 из 10 продаваемых в Китае легковых автомобилей должны стать гибридами или чистокровными электрокарами. Просто заявить об электрическом будущем – это не китайский стиль. Власти приступили к взвинчиванию технологических требований. Отстающих и неэффективных автопроизводителей будут нещадно закрывать или принудительно загонять в жесткие корпоративные альянсы. На ближайшую пятилетку китайским инженерам заготовлены увлекательные испытания. К 2030 году аппетит электрокаров должен сократиться до 11,5 кВт-часов на сотню километров. Оставшиеся классические двигатели заставят укладываться в фантастические 3 литра расхода. Звучит все это пока не очень реалистично, но, как показывает практика, китайцы умеют удивлять. Это самая прогрессивная автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.
0: Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: Татьяна Буланова, Денис Майданов. Здесь в эфире вечернего шансона.
1: Москва, Санкт-Петербург.
0: Да, Питеру большущий привет из столицы отправляем. И читаем сообщение, которое приходит по теме.
1: Вот это сообщение Рома назвал вот тут за эфиром «Царь сообщением». Ну, в общем, да. Я получу свою минуту удовольствия. Королеве Степановой желаю короля. Она, если честно, достойна большего. С такой женщиной грех ссориться. Ей можно все простить. Любовь всепрощающая. Петя. Петя, вот здесь можно, собственно говоря, тему-то и подзакрыть.
0: Можно сказать, Петр Первый,
1: да.
0: Елена пишет. Спасибо. Здравствуйте, любимое радио. Готовить люблю и всегда готовлю мужу, даже если ругаемся и расходимся по разным комнатам. Ругаемся мы очень сильно. Бить посуду не люблю, но за нож могу схватиться. Живем уже 35 лет.
1: Естественно, они еще 35 лет проживут, как если она, может, он боится до смерти. Или как?
0: Берегите мужа, да.
1: Да, берегите. Пишет Валентина из Краснодара. Сейчас, вот, городские встречи, Рома, Юля. На вредность мужа, конечно, я нервничала, но не ссорилась, старалась спокойно с ним разговаривать, его это успокаивало. Дорогие женщины, берегите своих мужей, они наше счастье и жизнь. Валентина, город Краснодар.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: На радио «Шансон» реклама.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob. ООО РБ, ОКРН 124 77

0: Томск, деревня Калитина. Подробности в приложении «Вебэджок» 18+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини.

0: Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: Пишите, кто на кухне милую солонку открытую застал, дорогие друзья. Как часто вы ссоритесь в отношениях? Бывали ли эпизоды мести кулинарные? Самое главное, как вы миритесь после этого?
2: Сообщение... Ой, петушка дала. Мы с женой были молодыми, нас мирила кровать. А теперь любимая внученька. Владимир написал. Ну, собственно говоря, здесь вот вся философия жизни просматривается.
1: Выражать обиду через еду 37% россиянок стали после того, как увидели подобные в сериалах и фильмах. Вот, вот откуда все пошло. Оно. Еще 25% сделали это по собственному желанию. 19% переняли идею у подруг. Более половины жительниц страны портит еду немного, чтобы она стала просто невкусной. А 25% делают блюда заметно хуже обычного, говорится в исследовании.
2: А вот Таня из Москвы пишет: «Я наоборот. Когда поругаемся, нажарю сковородку картошечки с грибами, достану соленых огурчиков и с невинным лицом зову, значит, ужинать. Тут вся ссора и проходит. С уважением, Таня, Москва». Вот, вот, вот. Служит на дело мира. Ну да, после этого, наверное, мужу не захочется уже продолжать ссору после сковородочки-то с грибами. Ты как, Ром?
1: Да? Я считаю, что это, конечно, ход конем. Тут все вообще...
2: Козыри.
1: Да.
2: В виде огурчиков. Пишите, пожалуйста, пока у нас с вами еще есть время. Напомню, номер плюс 7-909-955-103-0. Как ссоритесь, как миритесь. Добро пожаловать на радио «Шансон».
3: Боль не навсегда.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. ЛДПР предложила запретить микрофинансовые организации и закрыть коллекторам доступ к долгам граждан. Как пояснил председатель партии Леонид Слуцкий, законопроект предусматривает запрет для кредиторов продавать долги граждан коллекторам или привлекать их для взыскания. По данным, которые приводит ЛДПР, сейчас в России 816 МФО. Только во втором квартале они выдали займов на 490 миллиардов рублей. Общая задолженность россиян достигла 808 миллиардов. При этом доля задолженности с просрочкой более 90 дней составила почти 42%. По мнению авторов законопроекта, для части заемщиков микрозайм становится не разовой помощью, а началом долговой спирали, когда новый заем приходится брать, чтобы погасить предыдущий. Леонид Слуцкий отметил, что предлагаемые изменения не предполагают списания задолженности. Речь идет об изменении порядка ее взыскания и ограничении участия в этом процессе коллекторских организаций. Минпросвещение утвердило федеральный государственный образовательный стандарт для 10-11 классов. Как сообщает РИА Новости, с 1 сентября следующего года старшеклассники смогут либо ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, либо выбрать план с углубленным изучением отдельных дисциплин в зависимости от профиля. Всего предусмотрено 6 профилей. В их рамках можно создавать специализированные классы – медицинские, инженерные, лингвистические и другие. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чебик, Холла, многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Объединенная служба новостей.

0: Народный артист России Александр Розенбаум только что в эфире радио «Шансон». 19.07 московское время. Дамы и господа, в эфирной студии Роман Шахов, Юлия Степанова.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Городские встречи продолжаются, и сегодня наша тема ссоры, примирения. Склонны ли вы к мести или когда-нибудь, так сказать, оказывались и жертвой мести, кулинарной в частности? Мы отталкиваемся от того, что довольно большой процент россиянок хоть раз в жизни пользовались этим способом отомстить. У нас все-таки вот, я же говорю, Шекспир жив. Вот эта леди Макбет, она сидит в каждой третьей россиянке и запрошена.
0: Да, чаще всего причиной становились обидные слова во время ссоры, забытая годовщина и возвращение домой позже обещанного.
1: Вот, Ром, сегодня после эфира сразу бегом домой.
0: Да, друзья, спасибо за ваши сообщения, которые вы пишете. И мы сообщения эти принимаем по номеру плюс 7-909-955-1030. Сообщения подписывайте, рассказывайте свою историю. И какой у вас рецепт того, чтобы помириться после любой ссоры? Вот какой бы она ни была.
1: Людмила Королева пишет. Добрый вечер. Ссориться и мириться уже не с кем. А как мама мне говорила, как бы вы ни поругались, ужин, обед всегда должен быть. Поэтому еда была всегда вкусная. Ну, да, может быть, это вековые законы, есть в них мудрость, но сейчас женщина работает не меньше мужчин, поэтому должна, не должна, не знаю я. В каждой семье это происходит индивидуально, и, по крайней мере, вот и Рома поделился своими впечатлениями, и по другим семьям знаю, что мужчины тоже вполне себе готовят, и ничего страшного.
0: Совместно с мужем сейчас исполните песню. Угу.

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему?

сольется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: народный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире. Дорогие друзья, ну а есть возможности Михаила Захаровича и многих других и увидеть, и услышать на одной замечательной площадке, и посмотреть в глаза друг другу и замечательным любимым артистам. Все это на танцевальном марафоне «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арене.
1: Да мало того, что увидеть и услышать, еще и попеть вместе, потанцевать и почувствовать себя участником большого музыкального праздника. Заходите на сайт radioshanson.ru за подробностями для зрителей старше 12 лет.
0: Вот, кстати, способ все ссоры закончить. Приобретаешь билеты, зовешь близкого человека или всю семью на хороший концерт, и все. Берите на вооружение вот такие
1: рекомендации. Я почему-то уверена, что после нескольких часов вот наших песен ругаться уже точно не захочется.
0: Напишите, друзья, что думаете по сегодняшней теме, как часто ссоритесь в отношениях, бывают ли эпизоды мести кулинарные, вот в частности об этом мы нынче рассуждаем. Самое главное, как миритесь, есть ли у вас какие-то способы, проверенные временем, проверенные жизнью, рассказывайте, давайте взаимно обогащаться в этом отношении.
1: Хочешь, Рома, скажу, как я хотела отомстить?
0: Да, конечно,
1: все хотят. Несколько лет, года, наверное, 4-5. Очень сильно занималась в спортивной секции карате, потому что я хотела научиться драться. Рассказывать, зачем я научилась драться? Чтобы лично сказать лично.
0: Обидчику сказать все.
1: Да.
0: Ты повержен.
1: Да, но пришлось убедиться в обратном, в том, что спорт и мир, становясь спортивнее, красивее и, в общем-то, сбрасывая вот весь этот негатив, драться, ругаться хотелось все меньше, меньше и меньше. Так что, о, спорт и мир! Тоже способ!
0: Да.

0: купить нельзя ее, не приручить.
1: Мастер. Мастер Александр Добронравов, замечательный композитор, певец, и песни, которые вы знаете, любите уже много лет, на стихи Германа Витки здесь, в эфире вечернего шансона.
2: Да, да, так. Такая, знаешь, поймает, не отравит, так загрызет.
1: Что пишет Дмитрий по нашей теме? Юлий, Роман, добрый вечер. Кто говорит, что мы не ссоримся, не верьте им. Я не знаю ни одной семьи, кто бы хоть раз не ссорился. Ссорятся все, только масштабы разные и причины. Мы ссоримся не часто, но бывает и не сильно. Через 30 секунд снова моя маленькая. Мы любим друг друга и не хотим тратить время на ссоры. Лучше провести это время в любви и в окружении наших любимых детей. Оленьке привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги.
2: Да ничего, не расстраивайтесь, Дмитрий, Оленька, у вас все впереди.
1: Спасибо, Юленька, да.
2: Пожалуйста. Нет, ну пусть все будет хорошо, конечно. Потому что, ну, всякое бывает, мы даже сами не можем предположить, что иной раз любимому человеку мы можем простить. Вот, а я по-прежнему считаю вот, кулинарную месть все-таки мелкой. Ну, тут, знаете, ну, наверное, я слишком категоричный человек. У меня или так, или эдак. Пишите, пожалуйста, пока есть время, удавалось ли вам отомстить с помощью испорченного блюда, или, возможно, вы становились его жертвой, и как вы из этого выходили, как вы выходите из ссор, которые, конечно, у всех у нас в жизни бывают.
1: Пишите. Ну а сейчас песня, друзья, ой, обожаю.
3: Засыпаю одна, просыпаюсь одна.

0: Я не знаю, что людям мешает слышать друг друга без ссор. Вот, почему-то надо настучать в голове.
1: Может быть, эмоционально.
0: Да, и сказать в три раза громче, чтобы тебя дослышали и допоняли. Но в любом случае здорово, что вы умеете переводить ваши ссоры в позитивные русло, Алиюшка.
1: Наталья, добрый вечер, радио Шансон. Вообще не люблю ссориться, тем более мстить. Считаю, что бы ни происходило, как бы сильно ни ругались, нужно всегда понять и простить вторую половинку. Ведь жизнь так коротка. Жека, хулиган, ценю тебя от цыпочки. Вот такая подпись.
0: Ну, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Мы прервемся на небольшую рекламу, послушаем песен и вернемся к вам.
2: Городские встречи на радио Шансон.
3: Реклама на радио Шансон.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
7: ОРВБ, ОКРН 129-77-047-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
13: Радио «Шансон» представляет.
14: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
15: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
16: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
17: Для лиц старше 18 лет.
16: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Виктор Королёв на радио «Шансон». Берите на вооружение вот такие правильные слова. Добрый вечер. Решила написать, мы с мужем в браке. Завтра будет юбилей. 45 лет. Мы два козерога. Выходили по любви, ругались, мирились. Когда врозь скучаю, Лена из Москвы написала.
1: Ну что ж, вполне человеческая история. Но, дорогие россиянки, которые прибегали к способу кулинарной мести, если вы думаете, что после этой мести ваш партнер, супруг споет вам такую песню, какую нам пел только что Виктор Королёв, вряд ли, все-таки учитывайте причинно-следственные связи, и не надо множить количество зла. Ну вот вы... Ну вот отомстили вы, испортив мужику ужин. И... Нет, не в этом.
0: Что надо сделать, скажи?
1: Это не наш путь.
0: Да, надо поговорить просто, да, без эмоций постараться или как, или пошуметь.
1: Да где-то когда-то и помолчать, возможно, люди же не тупые. Ну,
0: помолчать.
1: Может, он и сам поймет все, помолчать.
0: Этого рецепта, по-моему, не было, да?
1: Да, тем более, что для нас с тобой это трудноприемлемый рецепт.
0: Друзья, мы сейчас как раз вот попробуем помолчать, вроде поговорили, теперь необходимо как раз в другую крайность уйти. А в следующем часе здесь будет Рита Виноградова. Огромное спасибо вам за компанию. Всего доброго. Юлия Степанова.
1: Роман Шахов.
0: И прямо сейчас красивая песня.
1: «Горькое лекарство».
0: Пока.

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Цены на ОСАГО продолжают расти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В декабре многодетные семьи получат цифровой статус. Это позволит автоматически подтверждать льготы при заказе такси. Бумажное удостоверение при посадке не понадобится. Напомним, в этом году в России начали тестировать льготные поездки для семей с тремя и более детьми. Пилотный проект уже действует в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске. Многодетным семьям доступна скидка в 30% при поездке через Яндекс.Такси. В будущем систему планируют раскатать на всю страну. Цены на ОСАГО продолжают расти. По оценкам оператора страхования НСИС, в 2026 году полис в среднем стоит 7800 рублей. В тот же период прошлого года он был на 500-600 рублей дешевле. Цены на ОСАГО растут в основном из-за цен на запчасти и ремонт. Около 80% выплаты – это как раз запчасти. А еще недавно ЦБ обновил методику расчета выплат. Исключили часть дешевых аналогов. Из-за этого выплаты стали справедливее. Но это косвенно влияет на цену полисов. Роспотребнадзор признал незаконным отказ АЗС продавать топливо в канистру. Но есть нюанс. Решение не распространяется на регионы, где запрет связан с режимом чрезвычайной ситуации. То есть, если запрет закреплен нормативным актом от властей, то заливать бензин в канистру нельзя. Если по региону запрета нет, а решение приняли в руководстве заправки, на него можно пожаловаться. Как пример, недавно Роспотребнадзор вынес предостережение Санкт-Петербургской РН «Северо-Запад» из-за отказа заливать топливо в канистру. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18.

0: 12 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Более 130 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в республику. Это первая партия вакцины. Как сообщил глава Минздрава республики, в регион завезли препараты для разных категорий населения. Совигрипп и Ультрикс Квадри для детей, Флю-М для взрослых, Ультрикс Квадри для беременных. Вакцины уже распределяются по медицинским организациям региона. Перед наступлением эпидсезона по гриппу и ОРВИ Карелии планируют привить 60% населения. Это позволит создать барьер на пути распространения вирусной инфекции. Авторов граффити в Костомукше наказали. В городе произошло очередное заседание административной комиссии. Рассматривали материалы, связанные с самовольным нанесением надписей и рисунков на здание округа. Как выяснилось, в сентябре сразу на нескольких домах Костомукши стали появляться несанкционированные рисунки, которые портят облик, создают ощущение запущенности и беспорядка. Полиция установила личность авторов надписей, а члены комиссии единогласно решили творца штрафовать. Первый раз сумма штрафа будет невысокой – 2000 рублей. Однако при повторном нарушении штраф вырастет как минимум вдвое. Пьяного водителя наказали за угон. У жителя поселка Муизерский угнали автомобиль. Он рассказал полиции, что приготовил машину к поездке и недолго отлучился к соседям. Когда он вернулся, машины на месте не оказалось. Вскоре транспортное средство нашли в нескольких десятков метров. Полицейские выяснили, что к угону причастен житель соседнего поселка. В тот вечер он был пьян, бродил по улице и заметил оставленную без присмотра машину. Мужчина завел мотор и поехал, однако соседи сразу заметили его. Они оперативно догнали угонщика и преградили ему путь. Добавлю, что за управление транспортом без прав и в состоянии опьянения мужчину уже наказали. Теперь возбуждено уголовное дело об угоне. Жители Костомукша приглашают на лекцию о музыке. 18 сентября в центре «Среда» пройдет лекция музыкального критика Ярослава Тимофеева «5 миллисекунд классической музыки». Ярослав Тимофеев – ведущий концертов Московской филармонии, один из самых заметных современных популяризаторов академической музыки. Слушатели проследят путь музыки от первобытных обрядов до наших дней, узнают, как менялось восприятие звука человеком и почему привычка к музыкальному фастфуду иногда мешает открыть для себя классическую музыку. Начало встречи 18 сентября в 17:00 в центре «Среда», вход свободный 12+. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон +7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукше обещают переменную облачность, временами дождь, ветер южный 3-6 метров в секунду, температура воздуха +14 градусов. К этому часу у меня все новости, желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.

А если честно, все-таки стало все ненужным без меня или нет? Очень хотелось бы в это верить. Меня зовут Рита Виноградова. Ближайшие 3 часа проведем вместе. Наступил долгожданный вечер. Очень надеюсь, что он у вас добрый и приятный. А как мы душевно будем сейчас проводить время на радио «Шансон»? А следующий час – это ваши приветы и поздравления. Но через мгновение дуэт Евгений Росс и Евгений Кемеровский «Заплутали мишки». Музыки много, «Шансон» один.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Мы все очень разные, у каждого своя история, свои привычки, характер и свои переживания. Но есть то, что нас объединяет. Мы все ищем любовь и ждем хороших перемен. Пусть эта осень будет солнечная для каждого из вас. А сейчас держимся крепче, добавит ритма группа «Волга-Волга».

Я сигналю под окном твоим, в нем пустота. Ты мой номер выбиваешь в ночь, а в ней гудки. Слишком долго я не тот, а ты не та. Сердце рвется, да не выпустишь с руки. И эту встречу повторить нам не выпадет. Сгорел и наш соломенный, соломенный, соломенный шалаш. Соломенный, соломенный, соломенный шалаш. Станет больше одиноких птиц, но ты не трусь.

соломенный, соломенный шалаш, соломенный, соломенный, соломенный.

0: соломенный шалаш.
1: Проходите, присаживайтесь на радио «Шансон», по-домашнему тепло и уютно. Хорошая музыка играет, и вообще атмосфера такая, в которой хочется немного задержаться. Нам приятно, когда вы рядом, слушаете и проводите этот вечер вместе с нами, а через мгновение группа «Сентябрь».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирайте Wildberries.
2: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: ОРВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: А вместо солнца по утрам глаза твои, а вместо неба наше счастье на двоих. И это все боюсь я выронить, разбить. Хочу любить.

А как здорово, когда есть с кем разделить радостный момент, объединить счастье и сделать его еще больше и больше. Поэтому приглашайте близких на легендарный праздник. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Это важное событие состоится совсем скоро, 14 ноября, в столичной лайф-арене. На сцену выйдут легенды радио-шансон и новые звезды душевного жанра. Несколько часов любимой музыки, танцев, отличного настроения. Возрастное ограничение 12+.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всем легкого настроения в нашей дружной компании. В студии у микрофона Дима Казанцев. Бодрости каждому слушателю. С минуты на минуту вернусь с новостями. Будьте с нами.

Дорогие слушатели, если вы на нервах и все бесит, есть мини-лайфхак, который реально работает. Почитайте 5 минут. Не медитация, не уйти в лес. Просто читаем художественную литературу в удовольствие. Ученые, на которых ссылается Москва-24, говорят, всего 5 минут чтения могут снизить стресс примерно на 20%. То есть вы такое открыли пару страниц, и мозг чуть отпустило. И это не только про настроение. Регулярное чтение помогает памяти и вообще когнитивным функциям. Проще думать, запоминать и учиться. Особенно классно это видно у тех, кто начал читать для души еще в детстве. У подростков потом лучше результаты в тестах и учебе. А у взрослых и старшего поколения привычка читать связана с меньшим риском когнитивных нарушений. Так что книжка — это не про скучно, а прям зарядка для головы. Короче говоря, если устали, отложите телефон, откройте книгу хотя бы на 5 минут. Спорим, станет легче.

День продолжает суетиться вместе с нами. Проблем становится больше, но мы справимся. Избавиться от тревоги поможет работа над собой. Но резкие перемены могут негативно повлиять на самочувствие.

0: Идеальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Делу время, а потехе час. А если человек занят любимым делом, то у него нет ни единого рабочего дня.

Если потеряны все смыслы, то музыка их добавит. Поэтому держи нос по ветру, хвост пистолетом и лови, как сейчас принято говорить, вайб сегодняшнего дня в нашей дружной компании.

Друзья, представьте, россияне все чаще бронируют круизы в Антарктиду, туда, где пингвины, лед и минус не по настроению, а по градусам. По данным Ассоциации туроператоров, спрос на экспедиционные круизы вырос на треть, и продажи на сезон 26-27 уже обгоняют прошлогодние. Причем люди бронируют не когда-нибудь потом, а прямо сейчас, в том числе на новогодние праздники. Новый год среди айсбергов звучит как план. Специалисты уточняют, эти круизы все еще дорогая и довольно нишевая история. Но интерес растет. Видимо, всем захотелось не просто отдохнуть, а реально увидеть что-то из ряда вон выходящее. Так что если ваше «хочу сменить обстановку» уже не лечится поездкой на дачу, то Антарктида — следующий уровень.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: К музыкальным хитам вернемся через несколько мгновений. А сейчас мысли вслух. Такая на самом деле грустная история, поскольку ты ищешь человека, который якобы придет и заполнит весь вакуум твоих ожиданий. Но этот человек и есть ты. И ты уже пришел. Все остальные люди, друзья, близкие, знакомые, коллеги или спутник жизни, чаще приносят только разнообразие в твой внутренний мир. Не более того. Создавай свою реальность самостоятельно, под музыку на любимой волне.

Музыкальные хиты на паузе, но ты все равно бежишь по городу. Или город вращается под ногами. Очень важно, как ты проявляешься в этой жизни. Ты первый номер или аутсайдер. И это не говорит, что аутсайдеры – неудачники. Это свидетельствует о том, что один человек живет ценностями общества, а другой создает свою реальность. И тем и другим пожелаю добра.

Любимые ритмы точно вернутся, а пока мысли вслух. Все, что с нами происходит, назовем это опытом. Он делает нас добрее или злее. Важно, как мы реагируем на все повороты судьбы. Они не всегда бывают благополучными. На этих самых поворотах нехило заносит. Пожалуй, главное в любой ситуации оставаться человеком под хиты на любимой радиоволне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Дорогие слушатели, представьте, машины теперь все чаще покупают прямо на маркетплейсах, как кроссовки или что-то посерьезнее. На некоторых платформах с момента запуска такой категории оформили больше 3000 заказов на авто и свыше 1000 всего за последние полгода. В топе брендов – Cherry, Чинган, Haval, Geely и Lada. Правда, пока онлайн-продажи – это меньше 1% всего авторынка, но тренд уже наметился. И да, это не обязательно подозрительная тема. Автоэксперты считают, что на маркетплейсах реально есть нормальные официальные продавцы и дилеры. И сам факт покупки через площадку не значит, что с машиной что-то не так. То есть маркетплейс — это по сути витрина и удобный способ найти свой вариант. А дальше включается режим, как в автосалоне. То есть вы проверяете.

Вернем музыку очень скоро, а сейчас порассуждаем. Мир сложный, непростой, но ты можешь многое исправить и в хорошем смысле упростить. Не усложняй, и твоя же психика скажет тебе спасибо. Не обращай внимания на необщительных и закрытых людей. Это у них проблемы, не у тебя. Береги свои нервы под любимые хиты на привычной радиоволне.

а я кое-что любопытное нашел в сети. С профессией, конечно, сложно определиться, но возьмем в качестве примера карьеру Джастина Тимберлейка. Он и певец, и автор песен, и композитор, и продюсер, и танцор, и даже киноактер. Обладатель 4 премий Эмми и 9 премий Грэмми. Кто на что учился или все-таки призвание, большое желание развиваться и идти к своей мечте? Вопрос, конечно, интересный.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Кое-что любопытное сейчас расскажу. Британские эксперты пришли к выводу, что вера в инопланетян и их визиты на нашу планету стали общественной проблемой. Исследование показало, число людей, верящих в НЛО, выросло с 20 до 34% с 1996 года по 2022. Убеждения в тайной деятельности пришельцев подпитывают теории заговора и снижают доверие к государственным институтам, что может привести к социальным кризисам.

0: всем добра. И оптимистам, и пессимистам, и реалистам. Все как у людей. И неважно, оптимист ты или пессимист. Жизнь требует ярких перемен в питании, активности и в отношении ко всему. Под хиты любимой волны.
1: Мир звенел победным маршем, и цветные видел сны. Ей хотелось быть постарше аж на целых две весны. Ну а мне, как на картинке, перекрасить мир в свое и податься к той блондинке, и с порога взять ее. А в небе белый голубок, перышком парящий, ищет пару, ту, что быть должна. А над ним бумажный змей, он не настоящий, потому что змею в небе пара не нужна. А потом под звуки ночи от блондинки брел к другой. Ее юбки всех короче мне маячили ногой. Все духи в одном флаконе, мир окрестный беленя, оживали на балконе и спадали на меня. А

для змея пары в небе нет. Летний дождь сбивает звуки и смывает, как слеза. Расцепились наши руки и упали в полглаза. Доиграла, как пластинка, и оставила клише. Это самая блондинка белым перышком в душе. А в небе белый голубок, перышком парящий, ищет пару на лихой петле. А над ним бумажный змей, он не настоящий, потому что настоящий только на земле.

0: небе белый голубок перышком парящий. Ищет пару на лихой петле. А над ним бумажный змей, он не настоящий, потому что настоящий тот, что на земле.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.

тобою, милая, годы неразлучен. Я к тебе, любимая, прикипел навек. Мне с тобою день и час, даже миг не скучен.

Я с тобою, милая, в омут с головою. Я к тебе, любимая, хоть на край земли. Мне все время хочется пить любовь с тобою и любовью этой душу веселить. Все букеты мира из красивых роз.

0: Благодарю всех и каждого за внимание. С вами был Дима Казанцев. Время, как всегда, прошло с пользой. Чао-какао и до встречи в эфире.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

0: Вика Цыганова в этот поздний час. И, кажется, самое время поговорить о любви. Исследователи дошли до этой темы и попытались понять, что же помогает людям сохранить отношения на протяжении многих лет. Оказывается, дело не только в больших чувствах и красивых словах. Есть вещи гораздо проще. То, как мы разговариваем друг с другом, умеем ли замечать человека рядом, поддерживать его и не забывать радоваться обычным моментам вместе. Так что, возможно, любовь — это не только что мы чувствуем, а еще и то, что мы каждый день делаем друг для друга.
1: Своя вьюга задула,

Кто ж вы, братья, по классу? Те, кто гол, кто в лампасах? Позабыли неужто о друзьях, убиенных своей страной? Вновь из новой колоды шулер мечет народы. Да не туза!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

таких, как она, в наши дни не найти. Селекция выдала сбой. Я с нею готов без оглядки идти на плаху, к распятию и в бой.

Сергей Трофимов в эфире радио «Шансон». Она прикроет мне спину. Очень простая, но такая важная мысль. Когда рядом есть человек, которому ты доверяешь, можно не изображать из себя героя и не делать вид, что все всегда под контролем. Можно просто знать, если что, тебя не бросят, тебя поймут и будут рядом. И радио «Шансон» всегда будет рядом с вами, с хорошей музыкой. Прямо сейчас «Стамбул».

очень любим душевность с вами в эфире на радио «Шансон». Последний час. Меня зовут Рита Виноградова. Хотела с вами поделиться. Я думаю, чтобы осень была благоприятной, нужно ее встречать как дорогого гостя. Делать это красиво, душевно и, конечно, с открытым сердцем все-таки. Но и не забываем утепляться.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

мчится на рысе. Тороплюсь, мне поспеть бы до поры. Я у любимой на рассвете взял взаймы. Вернуть к закату обещал наверняка.

0: Это Родина.
1: Доброго позднего вечера всем, кто рядом. Остается совсем немного времени до легендарного морского фестиваля «Бархатный шансон». Успевайте присоединиться в наш совместный отпуск в этом году. Душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят любимые Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин, Сергей Куренков, Анатолий Полотно, Федя Карманов и другие артисты. Отправимся вместе в путешествие. Информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Хотелось дышать, дышать во всю грудь, но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

От меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на...

0: Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

изящно в этом белом танце, током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне, это все твое. А ты в платье сияешь солнце, и глаза словно сто карат. От любви сердца чаще бьются, и от вина.

сердце грусть, Бог простит, но наказать он может тоже. Что мешает нарушить привычный уклад, если чувство очень сильно? Торопиться не надо, друзья говорят, мол, проходит, проходит оно.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

друзья в кресло, словно герцог на приеме. Крылом взмахнет мой самолет, и жизнь продолжит свой полет. Так заждалась ты, мама, в нашем доме. Так заждалась ты,

околеть, сердце беспокоить, красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

роднику да скрынкою, и земле родимая в пояс поклонюсь, и пойму, что родина —

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Робинзон.
1: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирайте Wildberries.
2: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: ОРВ, ОКРН, 129-77-047-19-19, Московская область, Тверской, Покропотовск, деревня Калитина. Подробности приложения WebJob 18+.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 36 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 26, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник-2».

0: закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
1: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Тверь, 104.8 FM.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

тусклый свет я часто вижу по ночам, и силуэт в окне твой одинокий замечал. Наверное, ты, как я, весны дыхание ждешь давно, и тянется рука открыть окно. Ах, мне бы догадаться.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.
1: Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Народ, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

учился на дворцы, на соколинских, на братву с Балкан. Измайловский блатной мир мигом поделился, а на сиреневом бульваре каждую весной поломанные все веточки сирени махрубой. И я тащу букетище огромный такой, кто юности моей для Верочки

на шестиструночке и целоваться. И лучшие дворовые мои учителя, да те, которые меня учили драться.

приспособиться, дворовых трудно уцелеть. Но Бог меня хранил, как мог, не вру, ей-богу, что песней неизлечимо после заболеть. И мы

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
8: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
9: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

был такой, как он есть. Тот, кто спас свой мундир,

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай.
5: Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

а внизу дождик идет. И ни имени, ни отчества, тишина и благодать. И чего-то очень хочется, да и никак не угадать. Наконец моя

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Народ, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только пипедастр с собой захвати.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
8: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
9: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0.

Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.